0: Новое радио. В выходные Новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 29, плюс 31 градус. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20 66 66.
11: Новое.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Новое радио. Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс по

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 29, плюс 31 градус. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
8: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово. Комсомольская, 4.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Берем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210. ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».

0: высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
0: и Макс Астахов.
1: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29 68 28. 29 68.

0: 28.
1: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем, но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду» «Айсберг». Билеты в продаже 0+.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
6: 20-66-66.
7: Слушай.
8: По волнам,
7: новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
10: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
12: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком парк.рф.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

зеркало, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 29, плюс 31 градус. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супана F. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Внимание, Магнитогор! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49 04 32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
9: Белые медведи в Магнитогорске.
10: Белые медведи в Магнитогорске.
11: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
12: Билеты в продаже. 0+.
13: Это мы.
14: Привет всем, это Сергей Лазарев.
15: С вами Тима Белорусских.
16: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
17: Это Звонкий.
18: С тобой Даня Нилетто.
19: Новое.
20: Всем привет, это Мэри Гу.
21: С вами Джонни.
22: Меня зовут Ёлка.
23: Всем

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки «Эмили Стайл» 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка-бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
9: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
10: Белые медведи на льду!
11: Белые медведи на льду!
12: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
13: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
14: 20-66-66.
13: Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Реклама.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазаренцев Сергеевич, улица Карла Маркса, 172-0+.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
13: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
15: Белые медведи в Магнитогорске?
16: Белые медведи в Магнитогорске!
17: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
18: Билеты в продаже 0+.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Уникальное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.
11: Новое радио.

0: на новом радио.
1: Да ладно.
0: Реклама.
2: Белые медведи на льду.
3: Белые медведи на льду.
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+. No.

Давай расстанемся на завтра. Если я проснусь с другой, если будешь ты с другим, запомни эти дни со мной.

0: Реклама.
1: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
2: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка-бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Магнитогорске 12.
1: Новое радио.
2: Ведь существуют же люди, которые по своей воле абсолютно спокойно, без будильника, по выходным просыпаются с ранья пораньше. Вот эти вот киборги. И они ходят среди нас. Доброго утра вам, доброго дня Дальнему Востоку. И всем огромный привет. Меня зовут Вадим Данилин. Буду с тобой ближайшие 6 часов.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: В глазах суперхит на новом. Ты знаешь, сейчас посмотрел, некоторые узнают о том, что твой непокорный слуга в эфире только по постам в наших социальных сетях. Кстати, подписывайся, там очень много интересного. И билеты иногда разыгрываем. Я там видео сейчас с тобой, кстати, выложил в наш мессенджер. Зайди, посмотри. Видео с тобой, да. Так вот, узнают о том, что я в эфире через посты в социальных сетях. А могли бы, между прочим, по эфиру узнавать, если бы установили наше новое официальное приложение Radio Hub. Бесплатно и без регистрации. Что тебе еще для счастья нужно? Стабильный поток. Фоновая работа, огромная библиотека контент. В общем, как только установишь, будешь суперхитами, суперновинками 24/7 и не потеряешь нас из виду. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений, категория 12+.
1: Впервые в концертном зале нового Филатов и Карас. Прямой эфир, живой звук, живая среда. 29 июля в 18:00 сольный концерт Филатов и Карас Live. Слушай эфир, смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 2968 на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 2968-28.

0: 45 55 55. Уралпрофиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.

0: Реклама. Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах «Мюс Даймондс».
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: DJ Smash Dior. Розовый туман, суперхит в эфире нового. Спасибо, дорогие, дорогие слушатели. Напомнили, рассказали, что сегодня, оказывается, отмечается День торговли. Вот, поэтому поздравляю всех причастных. Пусть каждый рабочий день приносит вам стабильную прибыль, а покупатели уходят от вас с улыбкой и возвращаются снова. Ну и положительных отзывов, конечно же, на маркетплейсах. Я просто вспомнил, когда я был маленьким, одно время мечтал быть продавцом. Знаешь почему? А вы, наверное, тоже мечтали, да? Мечтал быть продавцом, потому что считал, что все, что лежит на витрине, продавец может спокойно взять и съесть. Меня больше, конечно же, интересовал шоколад, конфеты и печенье. Вот, мама тогда не старалась маленькому мне объяснить всю суть этой работы. Это сейчас я как-то, знаете, так, продавец, ну ладно, окей, хорошо. А тогда, конечно... В общем, уважаемые продавцы, селлеры и все люди с этим связанные, поздравляю вас. Если вы сегодня зайдете в магазин, обязательно поздравьте своего любимого продавца с этим праздником. Мелочь, а приятная.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 30 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы.

0: спортсменов без возрастных ограничений.
1: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
3: Новое

0: Магнитогорске час дня.
1: Новое радио.
2: Фоновый шум во время сна делает тебя тупым. Шорты, подкасты и другое ухудшает память, нарушая медленные волны и активность гиппокампа. Не буду вдаваться в подробности. Короче, нужно засыпать только в тишине. И будет тебе счастье. Продолжаем наслаждаться летними суперхитами, суперновинками на 20 минут без рекламы.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Алекс Уоррен со своим суперхитом в эфире нового. Давай все новости оставим на потом. Выходные начинаются на Дальнем Востоке, они продолжаются. Владивосток, Хабаровск, доброго вечера вам уже. Хотя какого вечера? 11 плюс 7, сколько будет? 18? 7 час вечера. Выходные начинаются, продолжаются. Мозгу нужно немного от всего этого отдохнуть. Единственное, что скажу, что сегодня отмечается День вина и сыра. Вот, я тебя поздравляю с этим. Ты понимаешь, чему я клоню, да? Вот. И время от времени, нет-нет, да и да, я прошу, когда работаю по выходным, все-таки устраивать свою любимую рубрику, которая называется «Что я вижу прямо сейчас». Это ты фоткаешь то, что ты сейчас видишь, и скидываешь в наш мессенджер. Да. Пока я смотрю фоточки, ты наслаждаешься суперхитами, суперновинками, никто никому не мешает. Короче, давай, сфотографируй прямо сейчас, что ты видишь, и выложи в наш мессенджер, тот самый, да, в котором мы с тобой общаемся, там, где есть чат и все прочее. Что ты видишь прямо сейчас? Буду чрезмерно благодарен, буду просматривать фоточки. А для тебя нон-стопом далее Юлиана Караулова, Soda Love, Гаязова и не только. Не благодари.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все теперь.

0: реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
0: Мы в «Мебель-эксперт».
1: По оптимальной цене много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
0: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель.

0: грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45 07 11. 45 07 11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49 04 45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
4: Новый парк активного отдыха кувырком в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под Лазаринцев Сергей Сергеевич, улица Карла Маркса, 172, 0+.
5: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Влажные полотенца с антибактериальным эффектом 60 штук за 99 рублей. Или влажные салфетки Emily Style 120 штук всего за 79 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

0: своем магазине приложений. 12+. Реклама.
1: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении. А мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: там суперхит на новом. Если бы я сейчас мутил тему дня, спросил бы у тебя, авокадо – это норм или стрём? Потому что никогда не понимал этого фрукта, даже не знаю, как его готовить и с чем его готовить. Это к тому, что спасибо всем огромное за фоточки, что вы скинули в наш мессенджер. Как я просил, рубрика «Что я вижу прямо сейчас». И чел выложил машину этих авокадо, поставщиком является, да. Спасибо за фотки, слушательница Лидия. Отдельный огромный привет. Вас лучшая, мне кажется, летняя фотка, которую только можно придумать. Захотелось сразу ежевики, малины, клубники, какие там еще ягоды бывают, все смешать и съесть сразу. Но я смотрю просто на ценник на эти ягоды, и все падает у меня. Я не знаю, как в твоем городе вещание, но в радио смотри. В Москве, например, килограмм малины, если ты сейчас стоишь, то присядь, пожалуйста. Килограмм малины стоит 3000 рублей. Да, килограмм малины стоит 3000 рублей. Дешевле в Питер слетать. И там где-нибудь ее нарвать, мне кажется. Куда такие цены? Вы серьезно, ребята? Ладно, не будем сейчас об этом. Нет, будем, извините.
1: Реклама.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

Пензенская область. Не в самой Пензе продают крыжовник 3 литра за 300 рублей. Все в Пензу едем. Тольятти, малина 500 рублей килограмм. Да-да-да-да-да. Это вот в этих палаточках продают по конским ценам все ягоды. Вот. Дальше что? Подольск. Малина 900, смородина 500, клубника 350, вишня 300-350. Рынок Люблинский 350-400. Черешня, клубника... Малина 3000, видимо, на Усачевском. Не-не, в этих палаточках все это продается, вот в этих фирменных. Так, голубика 400-600 за килограмм, только город не написали. А, Москва, да. Я понял, хорошо. Я так понимаю, что я сегодня после работы на Люблинский рынок поеду. Да. И закуплюсь там. Не знаю, сколько что стоит, могу вам привезти смородину, угостить. Езжу мимо дачи на Новой Риге. Кто пишет? Виктория. Виктория! Я, давайте, везите. Я сегодня до 6 работаю. Вот, привозите смородину. Давайте, давайте, ведро смородины. Мне смородину привезут. Викуля, я вас жду.

Так хочется спросить, а у всех, которые с утра негативят, особенно девочки? Нет, только в основном девочки им негативят. Вот Марине привет передаю, а потом кому еще привет передаю я? А Ольге привет передаю. Девочки, вы такие красивые, но почему же, а чего же вы такие злые, а? Выходные и все вот это вот. А вы злитесь. Девочки, не надо злиться, вы красивые. Когда вы злитесь, у вас морщины появляются. А оно вам надо, вот это вот все? Олечка, продолжай, все. Умолкаю.

0: Ну что, привет, мы не слышались ровно неделю. Меня зовут Макс Астахов, со мной маэстро Вадим Данилин. И это выходное шоу. Каждый раз, когда я прихожу на работу спустя неделю, смотрю, что на наших столах рабочих различные модификации присутствуют. Вот сейчас у меня на микрофоне две резинки для волос. Это, видимо, Эвелина оставила или Кирилл Калинин. Но Рейтраун вряд ли сюда садится так часто. Да и... А хотя, пересадку-то молодой человек сделал, поэтому, может быть, и его там резиночки остались. У меня неделя была достаточно спортивная. Я впервые попробовал бокс. Я сходил на тренировку по боксу. И мне очень понравилось. И оказывается, это очень сложно.
1: Мне складывается иногда ощущение, что ты находишься в поисках себя сейчас. Ты пробуешь
0: кризис
1: все
0: 30.
1: Подряд.
0: Кризис 30?
1: Да, я... Но вроде не средний возраст.
0: Я выбираю себе аватара. Но вот есть же, знаешь, там, к 30 лет стукнуло, кто-то начинает кататься на байке, кто-то резко становится сноубордистом. Я вот решил попробовать бокс.
1: И... А падел или падел тебе не зашел?
0: Не, я играл.
1: И играешь, да?
0: Ну, периодически. Ну, это просто интересная, да, движуха с друзьями.
1: А гольф?
0: Один раз попробовал. Или то потом по работе я вел гольф-мероприятие.
1: Ага.
0: А ты пробовал бокс?
1: Нет.
0: Вот есть такой стереотип, что...
1: Я на борьбу на греко-римскую ходил.
0: О,
1: вот тут два дня.
0: Эстет. Хорош. А потом что случилось?
1: Ну, мама с папой решили в детстве, когда мне было лет 7, наверное, первый класс пошел, что мне, мальчику, срочно нужна греко-римская борьба. Меня записали в кружок.
0: Да.
1: Вот, я пошел туда, увидел канат, спортзал огромный, канат увидел, решил на него залезть. Подбегает ко мне мальчик такой, говорит, если ты еще раз на канат залезешь, я тебе рожу разобью. А нам по 7 лет там.
0: И это борьба.
1: Да. Я думаю, да ну нафиг, я больше сюда ходить не буду. И все. И после этого у меня музыкалку мама записала.
0: Ну, я не знаю, кто кого спас. Ты этого мальчика, да? Или вот мальчик, наоборот, тебя?
1: Я думаю, мальчик меня спас.
0: Может быть и так.
1: Видишь, где сейчас работаю, а где бы сейчас был?
0: Вот.
1: Дрался бы за огурцы, за арбузы сейчас где-нибудь на рынке.
0: Вадим, как скажешь, как скажешь. Я, короче, сегодня разрушаю мифы. Я вот сходил на бокс, и есть же стереотипы, что спортсмены глупые, а боксеры особенно, потому что... что им по комполу часто прилетают. А оказывается, нет. Боксеры очень умные люди, потому что, когда правый, левый, нырок в одну сторону, в другую, для человека, который никогда этим не занимался, ты такой, боже, это как за рулем, где право, где лево, вот в какой-то стрессовой ситуации условно, потому что, ну, достаточно сложно. И оказывается, боксеры умные люди, ну, наверное, до того момента, пока им по голове не прилетело, потому что, ну, комбинации делать вообще, на самом деле, очень сложно.
1: Ну, тебе по голове ты сейчас прилетел?
0: Нет, я же брекеты поставил, поэтому меня по голове никто не бил. Надеюсь, что там, я не растеряю своих умственных способностей.
1: Нет, ты решил продолжать бокс?
0: Да, мне понравилось.
1: А зачем?
0: Для внутренней уверенности. Ну, такой.
1: А, ты же на Бали летишь.
0: Конечно. Там же, это знаешь, Бали, это же многовековое сборище боксеров. Там вот только одни боксеры.
1: А там бои без правил, кстати, проходят.
0: Да?
1: Да. Так что можешь дорогу оправдать.
0: Ну, смотри, у меня день бокса.
1: У тебя брекеты, во-первых.
0: У меня день бокса, у тебя два дня греко-римской борьбы. Какой Бали, начнем сюда.
2: Это новое. Выходное.

0: Вы...
1: Это я внепланово сейчас выйду в эфир, просто слушатели жалуются, что ведущие... ты пока отдыхай, Макс, у нас еще две песни впереди. Ведущие слушатели жалуются, что я слишком часто и на песнях говорю в эфир. Но, ребят, я хочу напомнить, что радиоведущим платят за то, что они выходят в эфир. Но, знаете, ей поступило такое предложение. Если вы заплатите за то, чтобы мы не входили в эфир и перебьете эту цену, я думаю, что мы с Максом, наверное, три часа... Сколько-то? Три часа твоего шоу идет, да? Мы с Максом счастливо три часа помолчим, наверное, песни поставим.
2: Да более того, он до конца этого дня просто ни слова не скажет, до шести.
1: Да, у меня ипотека, тем более, знаете, 3 миллиона 100 тысяч осталось, поэтому если разом все заплатите, знаете, я неделю в эфир не буду выходить просто. Вот, only суперхиты, суперновинки будут в эфире нового радио. Хотите? Давайте, прямо сейчас. Скидывайтесь. Поехали.

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: как вы понимаете, Вадиму никто не перекинул денег, а это значит, молчать мы не будем и будем продолжать вести это выходное шоу. Макс Астаков, Вадим Данилин, мы здесь на связи. Я, кстати, вчера виделся с нашей Наташей Силиной, главным редактором нового радио. Угу. А дело было благородное. Она закрывала долговой спор. Ну, мы поспорили, и она вот мне должна была. Короче, рассказываю предмет спора. Это была зима. Наши пацаны Кирилл, Артем, 1 плюс 1 тогда катались на лыжах на гонке Легкова. Я придумал в честь их поддержки тогда вести радиоэфир все 3 часа идти на беговой дорожке. Поспорили с Наташей, она говорит, ты 3 часа не пройдешь. Ты что, крейзи? Там, если как перформанс 15-20 минут, окей. Я говорю, 3 часа легко. Короче, мы с ней запились на поход в дорогой ресторан. Кто проигрывает, тот и платит. Я думал, что я проиграю, поэтому я говорю, давай в Бургер Кинг. Она говорит, нет, дорогой ресторан. Ну, Бургер Кинг просто тоже позиционирует себя как ресторан. В итоге Наташа проиграла. Прошло вот столько времени, мы не могли с ней все собраться. И вот она меня позвала. Я пришел. Это была такая морская кухня, все дела. Мы сидели на летней веранде. И она такая, блин, наверное, он прямо сейчас закажет абсолютно все. Я был очень скромен поначалу.
1: Зачем?
0: Поначалу. А потом такой, устрицы, морской. Кое-сате и, пожалуйста, пасту из краба. Вот, еще официант меня подбивал на десерт, и такой, ну, ладно, нет. Ну, я не хотел, на самом деле. Ну, было прикольно. Вот так вот.
1: Ты счет потом посмотрел?
0: Нет. Чтобы потом спокойно смотреть Наташу в глаза, я не стал. Ну, я примерно понимаю, насколько это вышло.
1: Наташа сейчас просто едет, слушает, она в Егорьевске едет сейчас. Ладно, я не буду об этом, не буду развивать эту тему.
0: Подожди, паста из краба тебя вот так вот повела? Что ты развлекаться стал?
1: Ну, вообще нет, столько наесть. Я обычно, когда куда-то иду, например, встречаться, и мне обязательно будет там ресторан или гости, я дома обязательно поем, чтобы не быть таким вот голодным и не нападать на еду.
0: Так, Вадим, я отчетливо понимал, что я платить в этот день не буду, поэтому я себя вообще не ограничивал ни в чем. Спор — это вообще дело замечательное, особенно когда ты выигрываешь. У меня редко такое бывает, поэтому я душу отвел только так.
1: У тебя белковое отравление не будет?
0: Нет, там еще углеводы были, поэтому нормально. Ага. Ага. Было очень вкусно. Угу. Наташа, спасибо, любим, ценим.
1: Угу. Сегодня день торговли, кстати, отмечается, да? Поэтому продавай себя сейчас в эфире, я тебе просто напоминаю.
0: Ладно, хорошо. Макс Астаков, ведущий радиоэфира, и не только. Мы еще ведем и мероприятия, дни рождения, и все, что только можно вести. Спасибо, Дарья.
1: Да, записывайтесь, когда у вас там свадьба будет, записывайтесь. Как там люди говорят, свободные окошки есть?
0: Да-да-да, стучитесь, мы вам обязательно ответим.
1: Ага. Все, закончили пока?
0: Да.
1: Да, поехали.
2: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей. Музыкастинг.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
5: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркс. Берем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 209.

0: Сказки.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Новое на новом. Ёлка. Витраж.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: А я заказал себе сладкий капучино и протеиновую сладость брауни, а значит, пришло время и вас побаловать чем-то сладеньким. Это рубрика «Профитроли». Это значит, что если вы в ней побеждаете, вы можете в нашей базе без очереди просто выбрать абсолютно любой трек, который мы поставим. Но для этого вам нужно сыграть с нами в игру и дозвониться в эфир. Мы будем задавать различные вопросы и пытаться с Вадимом за 2 минуты отгадать вашу профессию. Если у нас это получится, мы скажем: «Ха-ха, пока, дружище, вы». А если мы облажаемся, то выбор песни за тобой. Звони по номеру, Вадим, диктуй, пожалуйста, мой друг.
1: 8495-232-1632.
0: Я бы использовал твой голос для рекламы.
1: Чего?
0: Чего угодно, очень хорошо звучит.
1: Туалетные бумаги?
0: Да, пусть
1: если
0: будет.
1: Если вдруг обгадились, например.
0: Да.
1: Туалетная бумага.
0: Это только что была антиреклама, но я бы использовал для рекламы, Вадим. А ты сам как будто бы делаешь все возможное, чтобы это была антиреклама.
1: Ну, несколько автоответчиков, кстати, с моим голосом уже имеется, да, у компании записывают. Здравствуйте, да.
0: Кто там у нас на связи? Позвонился уже кто-то?
1: Кто-то дозвонился, да, привет.
2: Да, всем привет.
0: Ну, наконец-таки вы стали говорить с нами. Я думал, вы так и будете дышать в трубку, как типа... Спишь? Как дела?
2: Нет, я вообще вас слушаю. Привет.
0: Привет-привет. Как дела? Как зовут?
2: Меня зовут Ксюша. Дела супер. Жара на улице.
0: Очень неприятно. Если жара на улице, это значит, Ксюша не в Москве у нас, да?
2: Я в Ижевске.
0: Ну, завидуем, молча сидим. Правила игры простым. Будут 2 минуты, мы задаем тебе различные вопросы, ты отвечаешь нам «да», «нет». Самое главное, у тебя работа есть, ты кем-то работаешь?
2: Да.
0: Все, значит, вы, есть. Ксения, идеальный кандидат.
1: А можно один неплановый вопрос задать? Скажи, да не тебе, Макс. Скажи, пожалуйста, а вот у вас в Ижевске фирменное блюдо, коронное, вот ваше ижевское, это какое удмуртское?
2: Перепети.
0: Это что значит?
1: Перекуда?
2: Перепети — это такая булочка, как это, с такого какого-то тверденького теста с различными начинками.
0: Ну, правильно понимаю, что в начинках петя не входит?
1: Перепечи,
2: нет.
1: Перепечи.
0: А, перепечи. Все, я думал, перепечи.
2: В общем, печется с печи там, типа.
0: Все, все, теперь концепция ясна.
1: Перепечи — это перепекли, скорее всего. А-а-а. Поэтому она тверденькая.
0: Ты такая. Проголодался или что?
1: Я?
0: Да.
1: Да я смотрю на тебя, как
0: а я тебе предлагал. А я тебе предлагал. А я тебе предлагал. А у меня все записано. Ладно, все, давай. Таймер начинается, значит, мы поехали. Тебе нужно ходить физически на работу?
2: Можно ходить, можно не ходить.
0: То есть ты можешь работать на удаленке?
2: Да.
0: А это связано с работой по интернету?
2: Ну, если я могу не ходить, то я работаю в интернете.
0: Ну, а может, ты не ходишь и работаешь на дому? Может, ты там фарфоровые вазы делаешь? Ну, что?
2: Нет, я подключаюсь к интернету.
0: Милочка моя, да мы не первый день в этом конкурсе. Так, ладно, к интернету. Связано ли это с СММ?
2: Нет.
0: Есть ли у тебя графические навыки? Ты дизайнер?
2: Нет.
0: Таблицы делаешь различные?
2: Нет.
0: Есть ли в твоей профессии слово менеджер?
2: Нет.
0: Мне так «нет» никогда не говорили часто. Я не знаю, что делать.
1: Привыкай. Возраст уже не тот.
0: Вадим, подключайся.
1: Старик. Связана ли твоя профессия с продажами?
2: Ну, можно сказать, нет.
0: А с покупками, наоборот?
2: Нет.
0: А ты общаешься... Твоя работа — взаимодействовать с людьми?
2: Да.
0: Ага, то есть ты общаешься в интернете там?
2: Да.
0: И это основное направление, да, в твоей работе?
2: Да, можно сказать.
0: Ты переговорщик?
2: О, нет.
0: Закупками занимаешься?
2: Чем?
0: Закупками.
2: Нет.
0: Вадим, мне впервые, что я даже направление не понимаю, куда
1: купать. Мне кажется, она безработная просто, поэтому всегда говорит «нет» на все.
0: Но она сказала, что работа есть.
1: Песни послушать. Ну, слушай, теоретически-то у всех она есть. Мы, кажется, продули сейчас.
0: Подожди, надо что-то выдать.
1: Сейчас ты выдашь.
0: Служба психологической помощи на дому.
2: Очень близко, очень.
0: Ты психолог?
2: Да.
1: Слушай, до последних секунд.
0: Вау!
1: На прошлых выходных это было.
0: У нас уже классная традиция, до последней секунды.
1: Нифига себе ты выдал.
0: Ксюш, ну ты послушала наш бред, да, периодически? Может, пропишешь нам какой-нибудь диагноз? Или вот как нам поправить здоровье вместе с Вадимом?
2: Слушай, я только за здоровый сон и вкусно кушать.
0: Так, ну со вторым я пока что прекрасно справляюсь. Смотрю на лицо Вадима, там здоровым сном и не пахнет.
1: Другим пахнет немного, да. Вот.
0: Ксюш, а какую бы ты песню хотела послушать? Ну, так.
1: Ну просто, да, которую ты не послушаешь уже.
2: Я очень хочу Макса Коржа.
0: Ничего себе. Ничего. А что у тебя с лицом, Вадим?
1: А все, все. А она проиграла.
0: Ну ладно, все, Ксюша.
1: Ксюша поживет, повезет в любви тебе.
0: Да, оставайся с нами, возможно, мы его споем.
1: Сами?
0: Да.
1: За эфиром?
0: Не, у нас же был. Я с тобой, Асти, как-то в эфире пел.
1: Да?
0: Да.
1: Господи, что со мной было не так тогда? Чтобы я петь
0: Асти? Тогда сон здоровый просто был. Сейчас не очень.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
5: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама, ООПТ, не оферта.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
12: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторрус».
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: Да, Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу Макс Астахов, Вадим Данилин. Мы все так же. Кстати, совсем скоро будет 13. О-о, как говорит Вадим. Ну, музыкальная отбивка твоя. Извини, что украл. Но я просто подчеркнул значимость этой истории, как она мне нравится. Я, кстати, новость прикольную нашел. Почти половина россиян создает образ богатой жизни в социальных сетях. Но тоже новость, как будто это вообще не очевидная история. Ну, то есть у нас же всегда было так, что в социальные сети во все мы тащим все самое лучшее, показываем все самые яркие моменты. Но редко кто делится разочарованиями, потому что это не особо модно, потому что в социальных сетях у нас все успешные. У тебя было такое, что ты листаешь какие-то паблики, смотришь на своих знакомых и такой, блин, а я не такой крутой, как все вокруг, и забываешь про то, что это просто вылизанная картинка?
2: Нет, не было такого.
1: Блин, ты очень устойчивый человек, я тебе завидую.
2: Слушай, это выработано годами просто. Во-первых, почему я тебе скажу, почему образ успешного человека? Потому что со мной абсолютно все слушатели согласятся, люди не любят кого? Больных и бедных. Зачем это транслировать? Когда можно показать успешную жизнь, хотя таковой она не является.
1: А бедность души и воспитания?
2: Бедность души — это необразованность, малосведущность. Это, конечно, исправляется, но это кринжатина последняя.
1: Не, ну ты говоришь так, а бедность обычно еще не исправляется? По карьерной лестнице пошел куда-нибудь, да, или в лотерею выиграл.
2: Вот, кстати, по поводу карьерной лестницы, я все забываю тебе сказать, что, между прочим, Макс Астахов уникальный радиоведущий.
1: Я начал переживать.
2: Единственный уникальный радиоведущий. Я тебе скажу почему. Потому что, открою секрет, может быть, ты не знал. В Москву на радиостанцию без опыта не берут вообще никого.
1: А меня с улицы подобрали.
2: А тебя с улицы подобрали.
1: Да.
2: И привезли за ручку на радио.
1: Вот так.
2: Ты единственный радиоведущий в Москве, который без опыта был принят на работу.
1: Ну нет.
2: Причем принят успешно.
1: Есть же такие моменты. Вот.
2: В Москве не берут без опыта.
1: Но Эвелина же попала тоже на радиостанцию.
2: Она до этого работала практически тем же. Кем она? Журналистом работала?
1: Так я тоже журналистом работал на музыкальном телеканале.
2: Ну, это немного другое все-таки.
1: Ну, ладно,
2: радио,
1: хорошо.
2: Телевидение — это как ролики и коньки. Вот. Поэтому...
1: Ну, что
2: там? Ты успеваешь лицом поторговать и голосом поголосить немножко, подзаработать.
1: Поэтому ртом. У нас и есть трансляция, чтобы смотрели на наши красивые, на
2: не
1: нас красивые.
2: Не надо смотреть. Почему? Вот пусть на тебя смотрят, на меня не надо смотреть.
1: Вадим,
2: во-первых, мне по 40 лет. Начнем с этого. Во-вторых, я сегодня проснулся. Я вчера на ночь глядя зачем-то поел соленой рыбы. Ну, просто очень захотелось соленой рыбы поесть. Но это другая история, скоро продолжим.
1: Что ты за человек?
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Реклама. Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной. Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
6: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
8: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
9: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы.

0: Астахов Вадим Данилин. Начнем этот выход сразу с новости, которую я нашел. Плакать на работе – это нормально. Так что, Вадим, не сдерживайся, при условии, что сегодня ты должен был отдыхать. А, тут рекомендация даже
1: зачем
0: для руководителей.
1: Зачем ты вот с этого начал? Вот, выйди и зайди нормально. Давай сейчас отбивку снова поставлю, стоять, подожди. Вот,
0: ты хочешь? Вот, мне что? Надо будет выход поменять, да, я правильно понимаю?
1: Да.
0: Чтобы
1: да.
0: Типа на какой-то позитивный лад.
1: Вот, давай начнем снова.
0: Хорошо, давай.
2: Выходные. Новое радио превращается в выходное.
0: Итак, всем привет, это выходного шоу, меня зовут Макс Астахов, здесь со мной Вадим Данилин, и я хочу начать этот выход с новости. Вадим, плакать на работе – это нормально, при условии, что сегодня должен быть твой выходной. Тут руководителям сразу советуют не пытаться сразу успокоить сотрудника и остановить его слезы. Лучше спокойно сделать паузу, проявить внимание и дать человеку эмоционально разгрузиться.
1: Значит, слушай, Макс.
2: Это новое выходное радио.
1: Выходное. У тебя есть третья попытка. Вот
0: нет,
1: сейчас
0: давай
1: просто.
0: Наоборот, попробуй начать ты. Отбивка уже была, теперь вот просто начни ты как надо. Ладно, он на меня так смотрит. Короче, это выходное шоу, меня зовут Макс Астахов, здесь Вадим Данилин. Плакать на работе – это ненормально. Сейчас слушаем Косту Лакосту и скоро вернемся.

0: Мы немножко поплакали и решили все-таки поговорить на тему сегодняшнего эфира. Кстати, вот вдохновились, и она пришла к нам относительно недавно. Говорим сегодня про отношения. А точнее, вот про советы и рекомендации. Нужно ли пускать в свои отношения своих друзей и подруг? Советоваться с ними, просить какой-то помощи? Или отношения это чисто между двумя людьми? И никого туда не стоит пускать.
1: А вы тоже, дорогие слушатели, заметили, что как только Макс Астахов вступил в отношения, у него начались отношенческие темы. До этого были абсолютно левые какие-то.
0: Вадим, нет.
1: А обычно говорят, вот у Вадим, моих друзей, нет. У моих подруг вот это вот.
0: Нет.
1: Я бы тоже так сказал.
0: Нет.
1: Я бы тоже так сказал.
0: Я каждый
1: признайся, вот
0: я
1: признайся только... сам себе. Где там психолог этот?
0: Екатерина, позвони нам. А, нет, там Ксения была. Я просто знаю, что с тобой нужно обсуждать такие темы, потому что, ну, живость сразу пойдешь. У тебя есть свое мнение, у меня другое мнение. Сейчас мы еще звонки попринимаем. Ну, конечно.
1: Знаешь, почему-то после моего мнения всех начинает будоражить, колбасить, куролисить и все такое. И все кричат, увольте Данилина.
0: Ну, вот я не знаю, ты, почему. Ну, вот такой ты. Как
1: я вот такой вот я.
0: Ты пир во время чумы. По-другому тебя не назвать.
1: Чума во время пира.
0: Да. Залетайте к нам в социальные сети, пишите свое мнение. Всем скоро опубликуем пост. Еще будем принимать звонки по поводу этой истории. Ну, а что? Ну, просто ну, часто же бывает такая история, да, что пускают люди каких-нибудь знакомых, подруг, советуют, а девчонки особенно это любят. А у меня есть знакомый баскетболист, у которого жена тоже баскетболистка, а у этой жены еще три сестры, и они тоже баскетболисты. И он говорит, чувак, я на баскетбольной площадке, типа там, когда не играю, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Меня пасут просто круче, чем ФСБ. Ну, прикинь, жена, еще три сестры, все из одной сферы. Он говорит, я просто знакомый, там поздороваюсь, уже знаешь, такая вопросики дичь. Могут это быть.
1: Больные какие-то отношения.
0: Да почему? Просто семья крепкая.
1: Тебя пасут, ты понимаешь?
0: Ну, условно. Ну, что значит пасут?
1: Ты поздороваешься, например, со своей коллегой. Вот приходит Эвелина Малкина.
0: Да.
1: Малинкина Малкина.
0: И Малкина. И она Малкина. Просто за хоккеиста замуж вышла.
1: Да, шифруется.
0: Эвелина, счастье тебе.
1: Вот, да, здоровье. Муж богатого. Вот, приходит она к тебе.
0: Да.
1: А вот жена не знает, кто это такая. А ты с ней целуешься, обнимаешься и так далее.
0: Ну, целоваться с другой женщиной, это странно.
1: Целоваться с Эвелиной, ты хотел сказать?
0: Нет, с Эвелиной-то нормально. Она
1: А как подруга твоя зовут?
0: Полина.
1: Алло, Полиночка? Значит, слушай.
0: Да, ну,
1: когда они приходят на высшую лигу с Эвелиной, да, что они тут вытворяют, короче? Они вдвоем сидят в студии.
0: А там еще и света нет. Приглушенная атмосфера.
1: И микрофоны вот эти вот, да.
0: Да, и мы еще так общаемся с придыханием всегда.
1: Вот. Полиночка, я бы задумался, на самом деле. Проконсультируйся с подругами, что в этом случае делается.
0: А вообще родилась эта тема легко и просто. Я вспомнил про торчок Крипокрип, Егор Сесарев, он так и называется, подруги. Вот для вдохновения сейчас включим и вам пару строчек.

0: Короче, мужики, если вас тоже бесит подруги ваших девушек, просто в социальные сети. Let's go, давайте обсудим.
1: Выходные. Супер выходные на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Астахов, Вадим Данилин. Тема эфира: стоит ли обсуждать с друзьями свои отношения или советы со стороны добра все-таки не принесут? И тут у нас уже есть различные комментарии. Один из них: если в отношениях надо обсуждать проблемы с другими людьми, то надо, наверное, менять эти отношения. Ну, словами, через рот сказала, чтобы в раковину не писал, и все. Ну, есть такие.
2: В смысле в раковину не писать?
1: Ну, типа надо писать в раковину? Как же без этого? Да признавайся уже, что ты такой же, как и все.
2: Вся страна
1: народный!
2: Вся страна знает, что я спокойно писаю в раковину. А ты что, не делаешь так, что ли?
1: Конечно.
2: А ты в отношениях-то
1: не был? Что?
2: Ты в отношениях еще не был.
1: Да при чем тут писать раковину и отношения?
2: Да потому что, когда ты один живешь, как бы это никому не мешает.
1: А когда
2: ты не один живешь, знаешь, с мамой там, я не знаю,
1: это тоже
2: цыганский табор.
1: Тоже интересно. А как оно знает, что типа я писал в раковину? Прости, пожалуйста. Ну, можно и замести следы. Что там у тебя? Средств, что ли, чистящего нет?
2: Ты хочешь сейчас поговорить про тему писать в раковину норм или стрём?
1: Вадим, я с тобой в эфире.
2: Девочки,
1: Конечно же хочу.
2: Значит так, слушай, я обсуждал эту тему, по-моему, в прошлом году, и девочки признавали, что они тоже это делают.
1: То есть, получается, это...
2: Не спрашивай подробности.
1: Подожди, тема с запашком, потому что прошлогодняя.
2: Мухом покрытая.
1: Ладно, я не буду спрашивать, как они умудряются это делать.
2: Я тоже... Я спросил и пожалел.
1: Угу. И тебе рассказали?
2: Ну да, там такая, знаешь, поза краба и всякое такое вот это вот.
1: Поза краба. У меня просто отсылки на вчерашний день, я же вчера спор выиграл.
2: А ты крабов поел. Крабов аппетит. Слушайте, да, рассказывайте, советоваться ли с друзьями по поводу своих отношений норм или стрём, наши социальные сети. Можете позвонить анонимно, рассказать какие-то свои истории. 8-495-232-1632. Мы ничего не будем рекомендовать, ничего не будем советовать, потому что мы сами...
1: Писем в раковины.
2: Можете позвонить, рассказать, да, свою историю.
1: Прямо сейчас, да?
2: Советовали? Да, можете, да. Есть время, позвоните, расскажите. 8-495-232-1632. Расскажите, может быть, вы советовали, что из этого вышло. Ничего хорошего, наверное, конечно, не вышло. Я не думаю, что найдутся люди, которые скажут: о, знаете, я посоветовался с подругой, и это сработало.
1: Да не,
2: он перестал писать в раковину.
1: Нет, там по-другому. Типа, я посоветовалась, она сказала: кидай его, я бросил.
2: И он ушел к ней, да.
1: Да, с тех пор я зажила хорошо, а теперь она страдает, и я ей советую бросить ее.
2: Вот, поэтому, да, если что, звоните, не хотите... А, вот есть уже... Ого, ты посмотри звонков, как
1: да Дон Педро в Бразилии. Да, на кнопки нажимай.
2: Нажимаю сейчас.
1: Дон Педро в Бразилии.
2: Как Дон Педро в Бразилии. Mm-hmm. Там каждый второй же Дон Педро.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
3: Добрый день, меня зовут Денис.
1: Денис, все, никакой анонимности у нас нет, мы уже рассекретили ваше имя.
2: А зачем ты спрашиваешь?
1: Я специально это сделал. Короче, советовал ли ты кому-то что-то в отношениях или советовали тебе? Рассказывай свою историю, что там у тебя было.
3: Я вообще, честно, любитель и посоветовать, и советы послушать. Но по большому счету, мне кажется, все равно надо решение принимать самому. Ну а вот у меня, я не могу сам принять, мне просто повезло, у меня младший брат. Но он мне как старший.
1: Ага.
3: Кстати, Максим его зовут.
1: Хорош.
3: Вот. Я до такой степени ведомый, что я даже хочу принять решение сам, но до последнего тяну, и потом все-таки слушаю его. Хотя я не скажу, что он опытнее меня, да, там, или там разумнее, но вот почему-то у меня вот с ним вот так.
1: Ну...
3: У нас маленькая разница.
1: Ага.
3: Он младше всего лишь на год и 8, но как бы всегда прислушиваюсь.
1: Мне очень нравится, что ты так открыто об этом говоришь, потому что это требует определенного мужества. Спасибо тебе большое. Ну, признаться в таком, что это прикольно.
2: Ну, извини,
3: да,
2: меня,
3: можно честно
2: скажу, ты какой-то бесхребетный.
1: Да.
3: Блин, да, вот это есть проблема, и причем он еще это знает, еще и пользуется этим.
1: Ага.
3: Вот в этом плане, да.
2: А кто дома у тебя руководит? Ты же каблук, тобой жена руководит.
3: Нет, послушай, я хотел как раз сказать, причем дома у меня патриархат.
1: Да?
3: Не обидится даже Оля, Оля не обидится. Вот реально прям жесткий патриархат. У меня два сына, одному 11 лет, а другому 24. И даже вот они замечают, что дома патриархат, правда.
1: Круто.
3: Вот конкретный патриархат. А вот в отношениях с ним...
1: Получается,
3: прям,
1: ты каблук,
3: да,
1: брата.
3: Прям Данилин правильно сказал, я каблук брат. Вот Данилин правильно сказал, я каблук брат. Плюс у нас еще в чем проблема? У нас общий небольшой бизнес,
1: ага,
3: на двоих. И там он вообще не принимает никакого участия. Вот практически он не принимает, и все равно, даже там, делая все сам за него, я его слушаюсь.
4: Так, вот правильно. Очень странно, откуда растут ноги, если ты такой вот мужикастый чувак, да, который сам ведет бизнес, так почему, почему у тебя так это работает?
3: Слушай, я даже могу рассказать, откуда растут ноги.
2: Давай мы через 3 минуты ты расскажешь, останешься на связи, мы даже тебе перезвоним, да? Потому что нам нужно на рекламу прерваться. Хорошо? Да, хорошо, ты не отключайся, давайте. Подожди секундочку.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Эти треки были новые.

0: новом радио. Реклама. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Новое радио.
5: В выходные новое радио превращается в выходное.
6: Макс Осаков, Вадим Данилин, выходное шоу. Стоит ли обсуждать с друзьями свои отношения? Эту тему мы сегодня обсуждаем. На связи у нас Денис, который пустил свои отношения брата. Так вот, откуда ноги-то растут? Почему так случилось? Рассказывай.
7: Ну, пока вы были на рекламе, я позвонил ему, заставил включить радио, чтобы он слышал. Во-первых, я не то чтобы впустил его в отношения, это немножко не так звучит. Смотрите, я просто, тезисно, да, расскажу историю, пока вы были на рекламе, наверное, все забыли. Постоянно советую с братом, и все решения принимаю, скажем так, слушая его.
6: Совместно с ним, несмотря на то, что дома ты жесткий патриархат.
7: Дома я жесткий патриархат. Но объясню почему. Мы рано остались без мамы, и у нас маленькая разница. Mm-hmm. И вот моя любовь к нему, она не так братская, а как она родительская. Mm-hmm. То есть я всегда... из-за этой любви он пользуется тем, что я его сильно люблю, ничего вообще не делает, и как бы еще и раздает мне советы,

0: все решения принимаю я, скажем так, под его указкой. Вот, а, ну, все это идет от того, что просто в детстве сильно много, ну, не было любви у нас, и как бы я его в детстве, ну, любил как за маму и за папу.
1: А тебе
0: вот
1: самому отсюда нравится такой расклад, который происходит?
0: Нет, не нравится, я пытаюсь с этим бороться,
1: ну,
0: пытаюсь,
1: Денис,
0: как-то его...
1: возьми себя, да, в руки, он же младший брат, дай ему по жопе разок, пусть он включается в бизнес, делайте дальше дела и дальше рули своей семьей.
0: Вот пусть Данилин, пускай Данилин как-то жестко его сейчас крестанет, потому что он может. Вот мне нужно, чтобы Данилин сказал свое красное словцо.
1: Смотри, Вадим, у тебя есть два варианта. У нас на связи Денис, старший брат, и слушает младший брат Максим. Ты можешь либо погладить Дениса, либо присунуть Максима. Выбирай.
2: Максим, можно я скажу честно, Денис, нафиг оно тебе нужно?
0: Да.
2: Вот нафиг, я не тебе говорю сейчас, я Максиму говорю, твоему младшему брату. Нафиг оно тебе нужно? У тебя брат бесхребетный, пусть сам как-то выкручивается. Да. Ты помогаешь ему тонуть просто во всем этом. Почему у тебя проблемы вообще? У тебя проблемы с женщинами, Денис, мне кажется, просто.
0: Нет, нет, нет, с этим так, проблем
2: а
0: нет.
2: Откуда? А по каким вопросам? Хорошо, ты с братом, с младшим, по каким вопросам советуешься по поводу жены?
1: Ну, и подарить розы или ромашки?
0: Нет, по поводу жены вообще не советуюсь. Я имею в виду, я только с ним советуюсь по поводу работы. В плане работы только советую.
2: А вот с этого и надо было начинать.
1: Ты нас запутал вообще максимально. Мы про отношения говорим.
2: Мы про отношения говорим. И советоваться ли по поводу отношений с друзьями? Рассказывать ли, что у вас происходит на кухне там внутри?
1: Так, дорогие друзья, мне кажется, услуги Вадима Данилина как психотерапевта стоят дорого.
2: Дорого.
1: Поэтому наша бесплатная подписка заканчивается. Пацаны, да, спасибо большое, что были с нами на связи. Я думаю, нам надо идти дальше.
2: Да, сейчас прервемся, а вы пишите в наших социальных сетях. Вопрос тот же, стоит ли с друзьями советоваться по поводу своих отношений?
1: Вот ты сказал, что один брат топит другого. Можно было и Халифлейма поставить. Ну там, тону, без тебя,
2: я получше поставлю, чуть попозже.
1: Пожалуйста, выбирай. Плак тебе руки.
2: Хорошо, что в руки.
3: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: знаешь, о чем я подумал сейчас? Нет, ты же не знаешь, о чем я подумал. Ты же не Ванга какая-то. Вот по поводу темы, советоваться ли с друзьями по поводу отношений. Я не знаю, со мной согласишься или нет, но нет, давай я выскажу свою точку зрения, я думаю, что это нормально.
1: Да, пожалуйста.
0: Другой вопрос... А тебе пофигу, да? Я знаю, да. Другой вопрос, что смотря с кем из друзей советоваться. Вот, например, если ты приходишь поплакаться подружке на то, какой у тебя мужик плохой, и подружка будет рекомендовать тебе, что делать с ним, чтобы он был хороший, хотя сама подружка уже, знаешь, 5 раз была в разводе, то это как-то... во-первых, это странновато будет звучать. Ты же не будешь у парикмахера спрашивать, какой выбрать арбуз, согласись?
1: Ну, факты, да, вот. Согласен.
0: Поэтому нужно все-таки уточнять, у каких друзей какими вопросами интересоваться.
1: Ты намекаешь на компетентность данного человечка.
0: У кого у жопы-то больше, тот и должен посоветовать.
1: Я сейчас сделал такую глупость, случайно руку себе поджег. Ну да, спички детям не игрушки. А в целом полностью. А еще мне кажется, что круче всего, наверное, советоваться не у своих друзей, а вот у каких-нибудь не особо близких людей, потому что им по большому счету вообще по барабану на тебя, они скажут свое честное мнение. Все. Вот о чем думают, что вот на языке у них вертится, то, пожалуйста.
0: Не, ну есть категоричные люди, которые говорят, что ни в коем случае нельзя советоваться. Счастье любит тишину. Ребят, давайте договоримся. Поговор есть, да, есть такая поговорка «Счастье любит тишину», но там не про счастье шла речь, а про деньги. Деньги любят тишину, а счастье это уже потом придумали, знаете, как это, вот, ни с того ни с сего. Mm-hmm. Поэтому, да. Поэтому вот такие вот дела. Mm-hmm. Нет, звоните, звоните, расскажите. Советовались с друзьями, подругами по поводу своих отношений, что там как. И в результате, что насоветовали вам? Что насоветовали?
1: Кстати, по поводу отношений, есть вот одна парочка звездная. Ну, во-первых, если вы когда-нибудь слышали такую фразу «Санечка, ты ювелир», то правильно говорить «Ванечка, ты ювелир», потому что Ваня Дмитриенко вот недавно что-то сделал, коллаборационную историю, и выпустил свой бренд лимитированных украшений. Но я сейчас не об этом. Вот у нас же есть Аня Пересильд, с которой встречается Ваня Дмитриенко встречается с Аней Пересильд. Uh-huh. Она актриса, он певец, они выпустили совместную песню, которая покорила чарты, а сейчас будет история наоборот. Они планируют сняться вместе в совместном фильме.
0: Планируют сняться вместе.
2: Привет. Да.
0: Алло, привет.
2: Ребята, здорово.
1: Здорово.
2: 1000 лет вам звонил.
1: Yeah. Откуда ты?
2: Я вообще с Владивостоком, сейчас в Москве по МКАДу еду.
1: А, нормально, ну рассказывай, что там у тебя с отношениями, с кем ты советуешься? Нужно советоваться, не нужно?
2: Я с отношениями, я после 13 лет в разводе, вот, и в последнее время жена начала советоваться с подругами, что она еще молодая, короче, не нагулялась, вот, ну и, собственно, мы развелись. Но я хотел рассказать про другую сторону. Как пацаны советуются между друг другом, и что у меня из этого вышло?
1: Давай.
2: Есть у меня друг, короче, вот, и он, у него отношения с девушкой не такие, он здесь работает, в выходные едет с ней, и вот они там встречаются, постоянно все хорошо, но когда он сюда приезжает, начинает мне жаловаться, вот он такая-сякая, мне кажется, она еще изменяет мне. Я говорю, да не знаю, да вроде нормально, но я ее знаю. Раньше советовал, то есть его поддерживал. Вот он говорит, она там, короче, ветрено, и вообще надо расходиться. Я говорю, ну да, если ты так считаешь, наверное, надо расходиться. И все такое. В итоге, когда он приезжает сюда, говорит, что вот, Дима мне говорит, что ты такая-сякая, ветреная, надо расходиться. И она, короче, ему сказала, ну, будешь общаться с Димой, ничего у нас хорошего не выйдет.
1: Ага.
2: И вот, и она... И, короче, это. Ну, я больше.
0: Ты крайним оказался в этой ситуации. А,
1: как там таких людей называют?
0: Да. А, стрелочники?
1: Нет, не помню, ладно. Что-то с животным связано.
0: Козлины, что ли?
1: Короче, отпущение, да.
0: Ага, вот оно что. Нет, на самом деле интересная история с точки зрения, да, бывает, очень много у меня таких случаев было, когда, да, знаешь, посоветовались там с кем-нибудь, с твоими подругами, потом, знаешь, а Маринка сказала, вот что ты тварь последняя и так далее.
1: Ну, а кому будет приятно, что ты выносишь, вот кому-то рассказываешь, другим людям? Мне было неприятно, поэтому надо бы хитрее, не надо называть имен. Просто говорю, я думаю, что ты тварь последняя.
0: Простите, можно мне другого психолога?
3: Это новое. Выходное радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
3: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже. 0+.
9: Это мы. Привет всем, это Сергей Лазарев, с вами
10: Тима Белорусских.
9: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
11: Это Звонки.
12: С тобой Даня Нилетто.
13: Новые.
14: Всем привет, это Мэри Гу.
15: С вами Джонни.
16: Меня зовут Ёлка.
17: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
18: С вами Полина Гагарина.
19: Всем привет от группы Пицца.
20: Слушай.
21: Новое радио. Присоединяйся по

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Ну что, всем привет, здравствуй, меня зовут Макс Астахов, это Вадим Данилин. У нас выходное шоу, мы тебе не говорили, это был большой сюрприз, но анонс во всех социальных сетях уже были. У нас гостевой эфир. Маэстро, артист с никнеймом «Семь станций», я его знаю как Илья Анофриев. Привет, дорогой.
2: Привет, привет.
1: Че, как дела?
2: Да, все прекрасно.
1: Так, ну нравится, что вайбец присутствует, тем более люди знакомы уже давно. Мы начали сегодняшний эфир с определенной темы. Предлагаем тебе ее подхватить и вот рассказать свое мнение. Стоит ли обсуждать с друзьями свои отношения? Вот нормально ли эта история? Или, конечно, как говорят, до добра не доведет?
2: А стоит ли обсуждать с друзьями свои отношения?
1: Ну, посоветоваться, да.
2: Отношения с самим собой, либо отношения со своим близким человеком?
1: Со второй половинкой.
3: Как глубоко зашел.
2: Со своей, да, второй половинкой. Но я считаю, что, конечно, не стоит. Наверное... Ну, если, конечно, это какие-нибудь абьюзивные отношения, то, может, и стоит послушать совета.
1: Вдруг тебя спасут,
2: вот. А вообще, конечно, лучше все держать при себе и стараться самому как-то решить этот вопрос и ничего не выносить из дома, это точно.
1: То есть не ссор из избы, не счастье из избы, да? Все,
2: да,
1: в избе.
2: Да, все должно быть в тишине.
3: Окей. Но психологи, между прочим, не рекомендуют держать все в себе. Да, потому что меньше живешь.
1: Мы же сейчас про мысли говорим, да?
3: Да, конечно.
2: На самом деле, я давно для себя придумал один способ.
3: Какой, кстати?
2: Можно взять...
1: Творчество.
2: Да, можно взять ручку с бумагой и написать все, что ты хочешь сказать другому человеку, даже если, допустим, это в пылу какой-то гнева, да, или вот эмоций, то лучше это выплеснуть на бумагу, в заметку, на диктофон, куда угодно, да, и потом уже со спокойной душой, с чистым сердцем, и с чистым разумом прийти и обговорить это все.
1: Ну, ты тоже хитер, да, как я понимаю? Ты потом из этого песни делаешь.
3: Да, а потом в суд на это все генерит песню.
1: А потом еще и на радио приходит, и вся Россия слушает вот все, что он там из избы не выносит.
3: А ты кинула, да.
2: Ну, нет, но в моей жизни также были походы к психологам. Ну, это нормально, я считаю, это здорово, когда человек может прийти к психологу и разобрать те внутренние проблемы, которые подсознание ему само, ну, как бы не показывает. Вот, и только через какие-то такие психологические какие-то трюки, которыми владеют психологи, вот можно, в принципе, в себе разобраться. Ну и, тем не менее, если ты не все не выплескиваешь кому-то, друзьям или еще кому-то, то ты правильно сказал до этого, это можно все выплеснуть в творчество, в песни, ну, кто-то в картины, да, там, кто чем занимается.
1: Так, ну, откровенный разговор у нас сегодня получается. Илья, вот для тех, кто с тобой еще не знаком, «Семь станций», расскажи, откуда родилось вообще это название, этот проект, переведи нам.
2: Ну, вообще идея проекта состоит в том, что, ну, во-первых, он настоящий, я туда вкладываю свои действительно эмоции, чувства, пережитые какие-то события жизненные. У нас такой есть мини-лозунг, что каждая станция — это как каждый какой-то жизненный этап, как остановка, да, по которым, по этим остановкам наши слушатели могут вместе с нами пройти и прожить эти эмоции, потому что очень часто так бывает в творчестве, что ты пишешь песню, а люди себя в ней находят. Ну, в принципе, у нас много одинаковых происходит каких-то событий в жизни у разных людей, да, и я как артист стараюсь об этом говорить, вот, но вообще, как бы, проекты разные были, ты сам про это знаешь прекрасно, вот. И...
1: Почему станция именно 7? Это вот какая-то ветка метро, или у тебя какие-то определенные чувства, там, любовь, добро, там, взаимопонимание, о чем речь?
2: Ну...
3: Нет, отрицание, торг, депрессия и все вот это.
2: Ну да, вообще 7 такое какое-то волшебное число, да, 7 дней в неделю, 7 счастливое число, да, там много где оно фигурирует. Но вообще у меня было много проектов, это уже, наверное, около 7-го проекта, который я пытаюсь запустить. Вот, как когда-то сказала Саша СТ, он говорит, надо было называть не 7 станций, а 7 я.
1: Кстати.
2: Я говорю, ну неплохо, да. Это, говорю, может быть, следующий вдруг проект, если появится, то может быть будет 7 я.
1: Окей, 7 станций у нас в гостях. Кто еще не слышал его творчество, давайте познакомимся прямо сейчас. У нас станция «Весна». Его песня слушаем.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Выходного шоу Макса Стаков, Вадим Данилин, артист 7 станций у нас в гостях. Илья Ноприев его зовут. Илья, а вот расскажи про свою кинематографичную сторону. Есть фильм «Ландыши».
1: Да.
0: И ты писал «Все мы зло» именно туда.
1: Но я писал не все. Не будем так меня возвышать.
0: Ну прости.
1: Да, я писал в основном туда песни.
0: Да.
1: И в первый сезон, и во второй сезон писал песни. И эти песни, в принципе, получили достаточно большую популярность, стали известными. Их исполняла Настя Белявская из дуэта Нэнси Сидоров. Это вот, допустим, песня «Встречная полоса», которая на сегодняшний день уже имеет более 100 миллионов прослушиваний.
0: Круто.
1: Да, там я не знаю, сколько это платиновых пластинок, это если почти, ну, наверное, 2.
0: Вау.
1: Вот, ну, также писал песни, одну песню поет Жень Трофимов вместе с Настей, «Последний вальс» называется. В этом году, кстати, очень было здорово увидеть, как многие ребята...
0: Школьники
1: танцевали под эту песню свои выпускные балы. Это было, ну, для меня это было очень круто и потрясающе увидеть это в социальных сетях, потому что мне, как автору, это безумно приятно. Также были песни как раз моего проекта «Семь станций», но они были уже во втором сезоне. Вот.
0: Где ты еще и автор, и исполнитель при этом. Да,
1: где и автор, и такой хитрый ход, понимаешь?
0: Хорош!
1: В первом сезоне я потихонечку зашел в этот проект, а во втором сезоне уже начал потихонечку свои песни туда тоже продвигать.
0: Навел связи, как говорится.
1: Ну, как без коммуникации никак, ты же знаешь.
0: А расскажи вообще, как вообще случилось это коллабы изначально, что ты стал писать песни для такого проекта?
1: Слушай, ну это вообще на самом деле как будто даже издалека. Я когда-то попал на Тавриду. Ты прекрасно сам знаешь, что это такое. Ты там был, да, также принимал участие, работал, вел мероприятие. Я попал на Тавриду сначала участником, потом я начал работать над какими-то шоу. Ну, вот, одно из первых шоу, над которым я работал, это был трибют Олегу Газманову. В дальнейшем были другие проекты, трибют Александры Пахмутовой, еще какие-то. Писал гимны для Тавриды, которые многие ребята слушают до сих пор, там и везде они звучат. И вот там мы познакомились с Аней Храмовой.
0: Она, кстати, здесь у нас,
1: да, вот, которая сейчас делает съемку, да, тут параллельно айфон на свой.
0: Вы, кстати, можете подключиться к нам прямо сейчас на трансляции, все равно ее не увидите, потому что она как ниндзя скрывается от камер.
1: От камер, да. Вот, мы познакомились там с Аней. Я так понимаю, что... Ну, Аня увидела во мне какой-то музыкальный, композиторский потенциал. Вот тем более, что мы с ней также делали проекты с Газмановым, с Олегом Михайловичем. Вот Аня все это слушала, контролировала, так как она была руководителем музыкального направления на Тавриде. И, соответственно, потом в один из дней она мне звонит и говорит: «Илья, у меня есть к тебе предложение. Ты не хочешь? Вот есть такой сериал новый под каким-то там еще рабочим названием, я уже сейчас не вспомню, то ли «Катюша» он назывался, то ли как». Она говорит: «Вот есть возможность попробовать написать туда песни». То есть мы, говорит, подбираем уже песни, которые есть на площадках для синхронизации, но есть возможность также написать новые песни. Говорит: «Хочешь попробовать?» Я говорю: «Да, конечно, хочу». И вот как-то все вот так началось, каких-то демок. Аня сама приходила домой к нам с Наташей, с моей женой. И вот сидела с нами вместе, все контролировала, выбирала. И вот потихонечку-потихонечку мы вот так вошли в первый сезон. Все понравилось режиссерам, продюсерам. И в дальнейшем уже продолжили работать во втором сезоне.
0: Круто! Вадим, а что-то мы так тихо, спокойно сидим. Перцу нам добавишь какого-нибудь, а?
1: Чили?
2: Я просто... У нашего гостя голос такой прекрасный, что просто вот засыпать хочется.
1: Да.
2: Убаюкивающий.
1: Кстати, я когда-то раньше работал тоже на радио, но это было давно. Я работал у себя в Железногорске, в Красноярском крае, где родился и вырос, да. Вот. И так что мы с вами почти коллеги.
0: А, кстати, по поводу убаюкал. Вот ты хорошую историю подобрал. Мы приготовили для тебя челлендж, интерактив.
1: Да.
0: Но через небольшую паузу вернемся и испытаем тебя.
2: Да?
0: Да.
1: Поехали.
3: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43. Слушай, где 452? Телефон 45-33-43. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну?

0: 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже 0+.
7: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
8: 20-66-66.

0: Состаков, Вадим Данилин, всем привет, выходного шоу, в гостях у нас артист 7 станций, зовут Илья, его Илья Анопрев. Расскажи вот про свою семью, у тебя же очень творческая семья, у тебя ты музыкант, артист, у меня... жена артистка, да. Вот как вы в таком лайве существуете? Это похоже на мюзикл, вот нет такого, что вы по дому ходите и постоянно поете?
1: Ну, вообще, на самом деле, иногда, когда хочется дома тишины, а Наташа, она такая настолько творческо-музыкальная, что она начинает там репетировать, как она хочет взять какую-нибудь высокую ноту, и начинает это просто повторять 25 раз подряд. Без остановки. И я так уже, ну, господи, боже мой. Я говорю, натусь, говорю, ну, хорошо, что на самом деле мы раньше жили в однокомнатной квартире, а сейчас мы живем в четырехкомнатной квартире, и там есть теперь где спрятаться. Вот, поэтому...
0: Связано ли это, что там песни набирают по миллиону?
1: Нет. Это связано с тем, что 2 месяца назад Наташа родила нам сына, Александра Ильича.
0: Вау.
1: 20 мая он родился, за день до моего дня рождения, потому что у меня день рождения 21 мая. Вот у меня такой был подарок.
0: Круто.
1: День рождения она мне подарила, да, сына. И вот так как в однушке с ребенком было бы тяжело ужиться. Вот, и...
0: Вы решили сразу четырехкомнатную.
1: Ну, я решил четырехкомнатную, но вообще на самом деле легко могу объяснить, почему. Потому что в одной комнате спальня.
0: Студия где-то есть, да?
1: В одной комнате студия, да. Она у меня раньше была там на Красных Воротах, на станции метро. Вот, но я оттуда съехал и на год решил переехать на домашнюю студию, чтобы помогать Наташе, потому что мои родители живут в Красноярске, ее родители живут в Астрахани. Вот, и мы такие самостоятельные, получается, родители. Ну, вот они сейчас к нам приезжали. Сначала Наташина мама приезжала, потом мои родители приезжали. И вот все, уехали, мы одни. Вот надо как-то поэтому помогать.
0: Профессия батя. Сложная профессия?
1: Вот. Профессия батя? Ну как? Это вообще, на самом деле, третий мой ребенок, потому что у меня от первого брака еще 2 детей. У меня старший сын Виталий, ему 11 лет, дочь Софа, ей исполняется в сентябре 8 лет.
0: Ты на опыте, да, такой?
1: Ну да, я так, знаешь, в принципе, быстро вспомнил, как это все происходит, как это делается, вот как там качать, пеленать, помогать.
0: Убаюкивать.
1: Убаюкивать, да.
0: Ну вот, Вадим сказал, что твой голос убаюкивает. Мы решили, чтобы ты не расслаблялся. Mm-hmm. Вот Наташа там пока с ребенком, ты думал, что избежишь этой истории. Мы тебе напомним. Вот смотри, сколько сейчас твоему малышу младшему?
1: Ну, 2 месяца.
0: 2 месяца. Получается, он периодически плачет.
1: Ну, да, есть такое.
0: А вот сейчас малыш будет плакать, твоя задача его убаюкать. Мы хотим услышать от тебя любую песню, которая придет, вот любую колыбель.
1: У меня есть такая песня одна, я не знаю почему, но она работает.
0: Окей.
1: Но это будет смешно.
0: Малыш уже плачет.
1: Да. Вот, и обычно я говорю: Саня, Санечек, Сашечка, ну что ж ты плачешь? И начинаю петь такую песню. Куда идет король? Большой секрет. А мы идем величеству во след. Величество должны мы уберечь, пом-пом, от всяких

0: там ненужных ему встреч.
1: Охрана! Встает охрана!
0: Если рядом воробей, мы готовим пушку. Вот это вот. Обычно это помогает.
2: Блин, на самом деле у нас заготовлено было три аудиодорожки с плащем, но я думаю, что даже можно не включать эту историю, потому что...
3: Уснул, да?
2: Да, очень рабочая история.
0: Я не знаю, почему именно эта песня, может, потому что как-то я ее там с первых дней ему пел, вот, ну, как-то так. Но вообще, когда там я нахожусь с ребенком, он там, допустим, лежит в коконе, отдыхает, да, или там на коврике развивающем, вот я просто прошу Алису, да, чтобы она включала какие-нибудь старые классные песни из советских мультфильмов. Вот, и обычно это хорошо работает.
2: Ну, по типу, какие-нибудь три момента, три песни, которые обычно
0: играют. Ну, вот «Бременские музыканты» включаем, да, там много разных хороших песен. «Незнайка на луне» включаем. И еще что-то там было, по-моему, «От улыбки», «Хмурый день светлый», вот что-то такое.
2: Это только что мы украли у шоу «1+1» детскую минутку, если что.
3: А папа хочет, чтобы его сын стал музыкантом в будущем или нет?
0: Ну, если, знаешь, наверное, так, если он будет чувствовать себя в этом счастливым и самореализованным, вообще без проблем. Хочешь быть музыкантом, будь музыкантом. Ну, главное при этом... как бы сделать так, чтобы ты смог и на жизнь себе заработать, да, и при этом не чувствовал, что ты работаешь, потому что это самое потрясающее, что может быть в жизни. Вот я раньше где только не работал, и 5 через 2, и работал фото-видео-корреспондентом на заводе спутникостроительном в городе Железногорске, а у имени ИСС Решетнева. Вот, и я там работал...
2: Ты должен был уже забыть, это как страшный сон.
0: Да, на самом деле была очень классная, ну, работа. Я там даже примерно полгода или год летал в разные командировки, летал в Париж на Лебурже, на выставку авиационную, Китай, Германию, там Сингапур. Но тяжело. И я как-то раз понял, что на самом деле единственное, чем я могу заниматься, я от этого не устаю, получаю удовольствие, и при этом мне хватает денег, которые я получаю за свою работу, чтобы, ну, как вот такую хобби-работу, да, чтобы мне хватало на жизнь, это музыка.
2: Окей, с музыкой
3: да,
2: мы сейчас продолжим.
3: Да? Я, ладно, хотел вопрос задать.
2: На следующий выход его прибереги, потому что у нас там еще и споет на манере.
3: Давай.

0: впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
14: АО Альфа-банк 6+.
15: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
16: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «MoskvichDFSM.ru». Реклама ООО «ПД». Не оферта.
17: Максимально выходное шоу.
18: Максимально выходное, потому что Максим и Вадим Данилин здесь тоже у нас. В гостях 7 станций, Илья Анопрев. Илюха, вот как часто у тебя пишется новая какая-то песня?
19: Как часто новая песня пишется? Ну, не знаю. Вообще, я очень много пишу же еще на заказ.
18: Артистам?
19: Ну, и артистам, да, и вот в проекты в какие-то, в разные там, в кино или еще какие-то там. Вот, и получается так, что... Но если на заказ, то, в принципе, достаточно часто и быстро. Если для себя...
18: Там надо помучиться, да?
19: Ну, нет, на самом деле, знаешь, за столько лет написания песни, напишу я, по-моему, лет 14 песни, да? Это уже много времени, если так сильно посчитать. Вот, я уже пришел к тому, что круто, если есть вдохновение. Это, безусловно, потрясающе, и ты ему всегда рад.
18: Но как будто тебе уже не нужна эта история,
19: да? Но, да, но так как это является моей профессией, то нужно уметь писать без вдохновения, и это, в принципе, нормально.
18: Ну, со скрежетом, да, немножко, нет?
19: Ну, бывает иногда, да, то есть бывает, ты так ходишь, думаешь, ну, сел, вот, думаешь, сейчас напишу. Сидишь, ничего не получается. Думаю, там, час-два сидишь, ну, ничего вообще. Чтобы моему внутреннему критику понравилось, ничего не получается. Вот, и потом идешь на улицу, покупаешь кофе, вот, прогуливаешься минут 5. И вот бывало такое даже, что я вот шел до магазина, я вот сижу, работаю и думаю, ну ничего не идет. Думаю, схожу до магазина, куплю продукты, вернусь обратно. И вот пока я иду до магазина и иду обратно, я написал целую песню с двумя куплетами и припевом, прихожу тут же на гитару, раз, сел, и получается очень классная песня. Но я такой, вау, как это работает, не понимаю. Может, это вот как-то как раз какая-то биомеханика включается в голове, что говорят, что нейронные связи работают лучше, когда ты ходишь, а не сидишь. То есть, ну вот, я не знаю даже, с чем это связать, но вот так как-то.
18: Пошел во вкусные толку и точка. Заказать что-нибудь, дайте мне, пожалуйста, картошку фри. То, что ее нет, не говори, просто не ври. Ладно, гитару мы тебе выдали, все подключено. Рассказывай, анонсируй, что ты нам приготовил.
19: А, ну что я приготовил? У меня на самом деле примерно через месяц, через 3 недели выходит новый релиз. Сейчас я вот дописал полностью вокалы, буду сегодня отправлять на сведение.
18: Как называется?
19: Песня называется «Титры». Это, кстати, песня, которую я написал когда-то специально для сериала. Вот, но она туда не попала. Но так как песня очень хорошая, ну мне она... по крайней мере, нравится. Ну, не всегда, кстати, когда песня нравится автору, она заходит всем. Вот, но мне она нравится, поэтому я хочу ее выпустить. Она называется «Титры». И, в принципе, как я вот последний раз на концерте говорил, что эта песня посвящена девочкам, ну, женщинам, дамам, вот, которые в ежедневной суете порой хотят побыть маленькими девчонками. Вот, ну, по крайней мере, они так говорят, что иногда хочется там побыть маленькими девчонками, чтобы их пожалели, обняли, вот. Посидели они на коленочках у своих парней. Вот. Ну, вот песня вот посвящена этому, но что-то такое.
18: Начинай. Жалей девчонок, я уже готов садиться на коленочки.

0: Вау, как это было красиво.
1: Ну, то есть, понял, да, эта песня про парня, который говорит, слушай, не переживай, я знаю, ты большая, ты выросла давно, ты тоже любишь посмотреть киношечку, но как бы я возьму все на себя, я за нас решаю, как все будет. Такое, знаешь, двойная это какая-то песня.
0: Ребят, если что, это было без автотюма, без автотюна, абсолютно. Илья Анобрев у нас в гостях, 7 станций. Слушайте на всех музыкальных площадках. Меня зовут Макс Астахов, Вадим Данилин с вами остаются. Пока.

0: Реклама.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситна ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
9: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
10: 20-66-66.

0: Магнитогорске 5. Новое радио.
1: Цена на PlayStation 5 Pro подскочила до 120 тысяч рублей. Еще месяц назад она стоила 95. И говорят, что цены будут продолжать расти. Это все новости. Всегда на минуте. Возвращаемся к нашим выходным суперхитам, суперновинкам, по-прежнему летним. На 20 минут без рекламы. Далее я, Вадим Данилин, по-прежнему с тобой. Всем выходным.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: суперхит в эфире нового. А следующая новость. Любовь приходит, уходит, а кушать хочется всегда. Следующая новость как раз-таки будет про еду. И, наверное, по большей части про меня новость. Я не знаю, как про себя. Может, наверное, согласиться с этим. Но я немного потом о своей жизни расскажу, как я к этому ко всему отношусь. Значит, новость гласит о том, что половина россиян читает состав продуктов. 56% в первую очередь смотрят на состав. Половина россиян, всего лишь половина, потому что я со своей колокольни сейчас об этом сужу, читает состав продуктов. 56% в первую очередь смотрят на состав, 24% россиян смотрят на срок годности. Вы представляете, да? 24 смотрят, то есть остальные 76% покупают, могут купить просрочку и спокойно ее съесть. Дальше новость гласит, и многие откажутся от покупки, если увидят там пальмовое масло, красители, консерванты или список непонятных ешек. Добирать белок тоже начали внимательнее, предпочитать получать его по старинке из яиц, куриц, курицы и творога. По поводу продуктов. Брошу 5 копеек в эту новость, потому что мне это очень знакомо. С недавнего времени начал следить все-таки за тем, что я покупаю. Во-первых, да, если я вижу в составе пальмовое масло, я, например, этот продукт есть не буду вообще. Поэтому я не ем сладкое, потому что пальмовое масло есть абсолютно во всех сладких продуктах. Там печенье, конфеты и так далее. Дальше, что еще? Красители пофигу абсолютно, это мне. Консерванты пофигу, список непонятных ешек тоже мне пофигу. Но состав я тоже обязательно читаю, как хорошо, что я вхожу в этот список, в этот 24% россиян. Что еще из интересного, по крайней мере, у меня из списка продуктов? Я, например, если покупаю какие-то сосиски, колбасы, там, короче, мясные изделия, я обязательно покупаю мясные изделия с категории А, а не категории Б. Но есть такой бзик, потому что в категории А больше мяса, чем в категории Б. Да, дороже, но мяса больше. И реже можно найти, кстати. Пельмени вот вообще нельзя найти из категории А, например, мясо. А всякие там котлеты, фарш и всякое точно. Ну, вы знаете, да, категория Б, по-моему, там, ну, помимо мяса, там еще, по-моему, кишки, кости и всякое такое. Поэтому вот такая вот новость, да. А вот по поводу пальмового масла, да, поэтому... Кстати, кто-то мне там из слушателей обещал ведро смородины сегодня привезти. Я по-прежнему жду, я сегодня до 6 часов. Сколько я еще буду здесь? 3 часа с небольшим. Вот, жду смородину, да. Я обязательно сниму это все на видео, обязательно выложу. Очень скоро продолжим.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации.

0: твоем магазине приложений. 12+. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: «Амода», «Джейку», «Регинос». Повторим: «Амода», «Джейку», «Регинос». Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. «Регинос» – официальный дилер «Амода» и «Джейку». Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Луг, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре «Регинос Амода».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В «Милом доме» суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Аромадроп» 2 в 1, 1 литр, 189 рублей. Или чистящее средство «Санита» 500 миллилитров, 149 рублей. Успей купить по суперцене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66.
8: Слушай, новое.

0: Всем привет!
1: Это Кел
0: и Ася. Слушайте нашу новую песню о любви
1: на новом радио.

0: Реклама. Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
1: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.

0: Полифлейм тонул. Макс Астахов рано ушел с эфира. Хотел очень поставить эту песню, послушать. Ну что ж, Макс, нужно было часик подождать. Тем временем, очень интересная новость подоспела, которая сейчас просто везде и повсюду. Я знаю, ты сейчас тебе не до этого, ты новости не читаешь, поэтому я тебе рассказываю все самое интересное. Москвичка сама высверлила кариес и поставила пломбу, внимание, из маникюрного геля. 38-летний мастер маникюра Юлия 2 недели терпела боль. Представляешь, 2 недели терпеть боль. Вот это вот русская женщина. Терпела боль, не желая отменять клиенток. Она сточила поврежденные ткани маникюрной фрезой, залила отверстие гелем и просушила его под ультрафиолетовой лампой. Самодельная пломба развалилась через 2 дня. Женщина повредила пульпу и заработала воспаление. Стоматологам пришлось срочно чистить каналы и спасать зуб. Я полез в интернет узнавать подробности всего этого. Оказалось, да, не рекомендуют это делать. У многих, наверное, возникала такая мысль, особенно у мастеров маникюра, но все-таки не рекомендуют это делать. Во-первых, потому что маникюрный гель, он пипец какой токсичный. Начнем с этого.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха +21, +23 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
5: Новое

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Schönen Ball, den ihr bald in die Welt. In der Schmeiz, fuck dich, es geht es da.
1: В Магнитогорске 6. Новое.
2: Из Москвы в Анапу будет ходить еще один поезд. Его запускает Grand Service Express. Состав отправится в первый рейс с Черноморского побережья 29 июля. Время в пути 26 часов. Из Москвы ежедневно с 30 июля. Из Москвы, кстати, 31 час. Это все новости к данной минуте. Продолжаем отдыхать. Данилин тут.
3: Вот детство,

Это Marshmallow, Where We Go, суперхит в эфире новости. Я сейчас тебе такую дичь расскажу. Короче, и кто во что гораздо. Рассказывал несколько минут назад о том, как одна москвичка, мастер маникюра, себе пломбу сделала из ногтевого лака для ногтей. Короче, буду без имен это все рассказывать. Девушка из Москвы после развода с мужем получила от него в подарок кофемашину. Внезапный подарок. Кофемашину. Все бы ничего, но такая щедрость девушку поразила. Поэтому вскоре презент оказался разобранным на столе мастеров, которые нашли в машинке положенный жучок для прослушки. Умысел мужчины пока не раскрыт. Пользователи социальных сетей поддержали девушку и поделились похожими историями с агентами 007 бывшими. Кому-то подкладывали жучки в кондиционер, но чаще всего в машины. Один из комментаторов, который проработал в автосервисе, признался, что парни регулярно приезжают с запросом установить маячок или прослушку в автомобиль девушки. Вот это вот сталкеринг, вот это я понимаю. Прикинь, разводитесь, дарит хороший подарок, а там жучок для прослушки. Нет, я не могу такое представить на самом деле. И вот чел, проработавший в автосервисе, говорит, что это с завидной популярности такой. Приезжают мужики и просят установить жучки на автомобиле своих бывших и нынешних. Живите теперь с этим.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
5: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172-0+.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июня.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс.

0: Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах «Мюс Даймондс».
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк 6+.

0: это Милки Ченс в эфире нового за своим суперхитом. По-моему, ты начал забывать о том, что у нового радио появилось официальное приложение, называется Радио Хаб, чтобы суперхиты, суперновинки были с тобой всегда рядом, и не только. Стабильный поток, работа в фоновом режиме, огромная библиотека контента, чтобы ты мог переслушивать понравившиеся эпизоды эфира. Можешь слушать эфир, а можешь смотреть трансляцию. В общем, будешь всегда рядом с нами 24/7. Поэтому скачивай прямо сейчас Радио Хаб в своем магазине приложений. Категории, напоминаю, 12+.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
9: Внимание, Магнитогорск! Дзюдо на главной арене города. 1 и 2 августа. Спартакиада народов России. 14 комплектов наград. Сильнейшие спортсмены страны и захватывающие финалы. Арена «Металлург», проспект Ленина, 105. Начало предварительных поединков в 10:00. Финалы в 17:00. Приходите поддержать южноуральских спортсменов. Без возрастных ограничений.
10: Привет всем, это Сергей Лазарев.
11: С вами Тима Белорусских.
12: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
13: Это Звонкий.
14: С тобой Даня Нилетто.
15: Новое.
16: Всем привет, это Мэри Гу.
17: С вами Джонни.
18: Меня зовут Йол.

0: 7 вечера в Магнитогорске.
1: Новое радио. Вообще, конечно, я сегодня согласился выйти на работу только потому, что синоптики обещали в столице дожди в субботу. Но в очередной раз синоптики наврали, и это обидно, конечно же. Ну а так еще час твоей компании и тоже на отдых, а пока 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Наслаждайся. И Вадим Данилин тут. Всем привет. Выходной привет. Новое радио.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Радио.ру и превращай супер новинки в настоящие супер хиты. Только на новом радио. Реклама. Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Лето в самом разгаре, а с ним и время для вкусных предложений. В фирменных магазинах Ситно ассорти цыпленка бройлера замороженная всего 189 рублей 99 копеек за килограмм. Отличная основа для быстрого ужина дома или на даче. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситно. Свое, родное, свежее.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Когда паразиты нам жить мешают, специальные средства проблему решают. Когда в огороде вырос сорняк, без химии не обойтись никак. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 150 грамм, 35 рублей. Средства от сорняков «Отличник» 2 миллилитра, 15 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Прямо-таки соцветие в эфире Нового радио. Это Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Summer's Night, суперхит в эфире Нового. Ну, такой суперхит, знаешь, еще, наверное, суперновинка, которая только-только раскручивается. Тем временем, век живи, век учись. Оказывается, в миру существует такой термин, который называется чувство вины из-за солнца. Это когда люди стыдятся сидеть дома в погожий день. По мнению одного доктора, многие из нас заставляют себя идти на прогулку в солнечный день из-за общественного давления и стереотипов о правильном отдыхе. Ты представляешь, оказывается, есть еще такие. Ученые дали рекомендации по спасению этой проблемы. Во-первых, нужно учиться отстаивать свои потребности, не боясь осуждения. Во-вторых, надо понять, что лежание на диване – инвестиция в свою будущую продуктивность. Ну, то есть, если тебя стыдят, что ты в солнечный день лежишь дома, плюнь на них и продолжай валяться. Вот я, в принципе, завтра буду этим заниматься.
1: Эти треки были новыми.

вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.

0: Тысячи получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Geely City-Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City-Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com. Вернем.

0: Кли. В эфире нового со своим суперхитом I Follow Rivers. Под занавес моего эфира, коллеги. В общем, план эфира на новом радио таков. Уже через 10 минут повтор проекта, что было раньше. Музыка, которая когда-то была новой, когда нового еще не было в планах. 2 часа флешбеков прошлое. Хочешь, получишь полностью, сполна. В 9 вечера мой коллега диджей Мхаслер выдаст очередной танцевальный сет суперхитов, суперновинок на целых 60 минут танцевальной музыки. Ну и до 10 утра по Москве только музыка и ничего, кроме музыки в эфире нового радио. Наслаждайся, потому что выходные должны проходить правильно. Только под музыку. Никаких ведущих. Я тоже прощаюсь с тобой до понедельника. Вадим Данилин. Обнял, приподнял.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно. Без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Новые. Это мы.
8: Привет всем, это Сергей Лазарев.
9: С вами Тима Белорусских.
10: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
11: Это Звонкий.
12: С тобой Даня Нилетто.
7: Новые.
13: Всем привет, это Мэри Гу.
14: С вами Джонни.
15: Меня зовут Ёлка.
16: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
17: С вами Полина Гагарина.
18: Всем привет от группы Пицца.
7: Слушай.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое.
19: В начале.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше» в эфире. Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Угу. Все, так, дорогуша, прям вот чеканишь каждое слово и именно в сердечко. Здесь Данил Михайлов тоже на месте. Но самое прикольное, что за монитором прячется Олежа, который вот бегает сейчас по офису, как по беговой дорожке. И, наверное, собирается тоже излучать сексуальность и в лепту свою вносить в сегодняшний выпуск.
1: Мне кажется, он бы хотел пойти домой, но он понимает, что он не может, ну, оставить тебя, бросить тебя на произвол судьбы.
2: А потому что мы будем прям в режиме реального времени иной раз отыскивать треки, которые найти может только не я. Ребятушки, сегодня мы решили тоже, ну, такую летнюю халтурку устроить.
1: Почему халтурку? Я считаю, что будет классно, да, и забавно, и замечательно.
2: А потому что, когда ты с легкостью делаешь, да, круто получается. Да, 100%. Халтурка, я говорю, когда ты не запаривался там с поиском какой-то информации. Вот с этим пусть Ирина Кофман заморачивается сегодня.
1: Она сейчас тебе сделает.
2: Конечно. Ребятушки, сегодняшний плейлист посвящен танцевальной, летней, да даже не обязательно летней, а просто танцевальной, классной вечерней музыке, которая...
1: Летней. Я делаю акцент именно на летней, потому делаешь, что остался месяц лета. Я хочу, чтобы вы вот слушали, представляли себя на вечеринках, у бассейна, в босоножках. Пацаны, это, конечно же, не для вас.

0: У меня и солнце вышло, заметь. Я не знаю, как в вашем городе.
1: Штору, да.
0: Я вообще, мне в очередной раз очень грустно осознавать, что лето скоро закончится. Никакого летнего флекса не было. Хотя я уже в рассвет встречала дважды за это лето. Последний раз это было вот в эти выходные буквально. Но мне это все очень нравится. Поэтому даже чуть солнце выходит, я сразу оголяю ноги, надеваю юбки, платья, босоножки. Просто для себя. Вот я сегодня никуда, по идее, не собираюсь, пока что. Но
1: выглядишь сногсшибательно при этом.
0: Спасибо.
1: Я тоже оголяю ноги, но почему-то это никогда не вызывает никакого трепета вообще.
0: Нет, это очень трепетно. У тебя такие красивые татуировки, татуировище.
1: Татуировище, ребятушки, мы сегодня слушаем такой летний плейлист, который заряжает на танцы и на хороший сбор урожая.
0: На легкость, на отпуск.
1: В обязательном порядке. И прямо сейчас он еще и на морские приключения, как будто бы.

0: кажется, если ты в то время не жил, то, наверное, эта музыка тебе в жизни понравиться не сможет. Хотя, кто знает.
1: Нет, ты чего? Ну,
0: прикольно, ну, мне нравится.
1: Мне кажется, это на века. Неважно, плесень ты или...
0: Или фреш.
1: Да.
0: Да. Ну, если уж на то пошло, мы продолжаем проект, что было раньше на Новом Радио. И сейчас заглядываем в 90-е. У нас пост оформлен в мессенджере.
1: Да, я можно сходу сообщение прочитаю? Ребята, привет, вы суперведущие. Эви, ты просто красотка. Недавно освободился из ИК 11 Нижегородской области. Вас там слушают с кайфом весь лагерь. Передайте привет, пожалуйста, малому Юричу и всей 71-й бригаде от Юрца.
0: В общем-то, сделано. Ну а сейчас в год рождения этих парней отправимся. Это середина 90-х, я так полагаю. И будет группа Радио Транс. Если вы знаете эту песню, покидайте плюсиков. Если нет,
1: ничего
0: не кидайте. У нас солнечный плейлист сегодня. Танцевальный.
1: Летний.

0: Продолжаем ЧБР на новом радио. И судя по тому, что в мессенджере есть один плюсик, я полагаю, все остальные уже переключились. Сейчас можно вообще уже там накидывать всего, что угодно.
1: Так, я не позволю вам,
0: не
1: друзья.
0: Позволишь.
1: Мы часть команды, часть корабля. Я называю вас лучшими друзьями. Чтобы вы не слушали нас, с ума сошли, соберитесь.
0: Ну, выходные. А, хотя да.
1: Сегодня вторник.
0: Ну, лето же. Любой день летом, он такой полурабочий все-таки.
1: Ну, я соглашусь, но все равно давайте вместе.
0: Окей, давайте вместе. Как бы по-английски произнести 740? 740.
1: О, как.
0: Или, может быть, как-нибудь они говорят 740? Не знаю, ну, в общем, 740 бойс, ребятушки, эту песню точно знаете. Летний плейлист сегодня в проекте «Что было раньше».
1: Слушайте, а покидайте кружочков в чат, фоток. Я хочу видеть, как вы кайфуете.

0: Я бы сейчас второй раз эту песню поставил.
1: Да, она очень бодрая. Хотя вот, например, где же это сообщение? Алена написала, что все супер, но песня так себе. Давайте что-то прекрасим.
0: Наверное, это про предыдущий трек?
1: Не
0: знаю. Ну, не дай бог, конечно же. Нет, не согласен. Хотя я смотрю, вот тут огромное количество, вот ты мне сейчас кружки показывала.
1: Да, вы
0: парни
1: все
0: головой
1: лучшие.
0: Трясут как следует. Прям вообще красотища полнейшая. У одного человека я увидел, у Максима, да, на руле М-буковка. Это, видимо, он Мазерати рулит, да?
1: Ну, так, скромненько.
0: По всей видимости,
1: так,
0: да. Так. Эту песню попросил наш Олежек. Он говорит, прям вот по погоде. Замечательно будет.
1: Так же лицо Олега, да, нашему, да, я просил.
0: Плейлисту.
1: Да, да.
0: Ну, просил же.
1: Да, да, да, просил.
0: Сказал, хочу, чтобы этот орган звучал сейчас в 300 городов через радиоприемники, а в интернете везде звучал. Через радиохаб, да, Олег? Радиохаб. Все скачиваем радиохаб.

0: Пользуясь случаем, выразить респект Эвечке хочу.
1: Да что?
0: Да, твоя вот эта идея с кружочками зашла, я смотрю, на очень ура. Много от мала до велика, да?
1: Это прекрасно, друзья. Я вообще хочу, чтобы это стало традицией. Мне нравится видеть ваши лица. Я так понимаю, что мы не сумасшедшие, вы реально существуете.

0: Теплых слов тоже очень много. Спасибо вам большое. А ведь мы только-только начали. Это проект «Что было раньше» на Новом радио. А продолжение у нас когда уже? Да уже вот прям, да прям скоро, да.
1: Впервые в концертном зале Нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
2: Реклама. Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
11: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
12: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
14: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
15: Новое

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Да, мы продолжаем. Сегодня в проекте «Что было раньше» мы слушаем летние танцевальные зажигательные хиты, вот под которые хочется немножечко подвигаться.
2: Да, немножко забыть, что сегодня вторник. И, в принципе, даже вторник никогда не может отменить желание круто провести время. Согласна?
1: Ребят, что за отмазки? Это давайте еще вот лучшие наряды хранить для того самого дня. Если у вас сегодня настроение нарядиться, надо наряжаться. Съесть торт в одно вообще лицо, да пожалуйста.
2: Вот да, и до той поры, пока ты не стала вот здесь появляться каждый день, рядом с со мной. Я же даже, в принципе, и усы-то не подстригал особо. А потому что ты приходишь на работу, на радио, ты знаешь, что можно даже и, в принципе, футболку не менять. Но нет, времена изменились, друзья, и поэтому сегодня наслаждаемся вместе. Мне очень нравится девушка, знаешь, с очаровательной вообще внешностью. У нее там хитрая прическа, у нее пирсинг и так далее. Ник KGB. Понимаешь ли? И она жаждет группу «Руки вверх». Но насчет «Руки вверх»? Мне кажется, надо что-то вот не из супового набора.
1: Давай что-нибудь неочевидное, вот
2: абсолютно,
1: чтобы
2: из
1: проверить, кто-нибудь,
2: да,
1: кроме тебя и группы «Руки вверх» помнит этот трек или
2: вот,
1: нет.
2: Вот, да. Это 95-й год. Наверняка в Тольятти записывали. Вот 100% прям.
1: У тебя Тольятти. Все в Тольятти. Как
2: в Тольятти,
1: АвтоВАЗ.
2: Да. Именно так. В Тольятти. АвтоВАЗ в Тюмени, а я, да, из Тольятти, да.

0: немногие в курсе, что Пьер Нарцисс тогда на бэк-вокале был.
1: Клянись.
0: Ну, конечно, я вру.
1: Я вам говорю, вот понимаете, у Сишкина выглядит так, что он любую дичь может вам втирать, вы во все поверите, потому что, ну, очень умное лицо.
0: Да,
1: быть очень как... умное лицо.
0: Как Мавроди, цены бы мне не было. Так, ребятушки, мы продолжаем про «Что было раньше». На новом радио треки танцевальные, летние и вечерние. Мы решили сегодня такого рода плейлист составить. Бешеный бабайка пишет, какая песня разудалая. Прям
1: бешеный
0: так и написал.
1: Бабайка.
0: Бешеный бабайка, да. Разудалая песня.
1: Бешеный бабайка оценил разудалость песни.
0: Да, оценил. Он так и написал. Какая разудалая композиция. Замечательно, на новом радио. Вот. Ну, а следующую песню тоже мы в ранг дискотечного формата относим с превеликим удовольствием.
1: Но это она «Румыны». Очень, она танцевальная, она очень легкая. И мне она очень нравится. Мне нравится, я уже каждый раз уже надоело мне рассказывать, что песня «Angels Blam» мне настолько нравилась, когда я была маленькая. Это был первый клип, который я добавил на стену в ВК, когда была стена. Но «Colors», она вообще, вот она прям... Вот что-то вот мне прям такое... Ну, летний сарафан, кола со льдом, мокрые волосы после моря. Из задач на день позагорать, отдохнуть, вкусно поесть.
0: Да, и выбрать бар на вечер.

0: Вчера вечером, когда думали, какой бы плейлист сегодня покрутить, Дорогуша сказала: «А давай, может быть, Евроденс?»
1: Да,
0: и
1: мне
0: как
1: хотелось.
0: Как будто бы к этому немножко идет, да?
1: Мне хотелось, частично. Но мы просто поняли, что большинство треков евроденсовых, они очень танцевальные и летние, поэтому мы решили просто совместить все на свете и сделать акцент на Евроденсе тоже.
0: Именно так. Вот, например, у меня любимый плейлист какой? Шведский. Все правильно. И поэтому мы там тоже немножко покопошимся, но не будем, очевидно, там моих любимых армий любовников доставать, да?
1: А что?
0: А вы кого-нибудь из... Да? А чтобы не
1: кто
0: достать?
1: Кто-то запретит.
0: И правда.
1: Кто-то вот
0: возьму
1: против,
0: и достану.
1: Мы
0: да.
1: переуговорим за секунду.
0: Но это надо дождаться, когда кто-нибудь там из Тель-Авива. Чтобы Шалом Алейхим поставить. Так, но мы сейчас поставим других шведов из Шведиш Хаус
1: Мафии. Какие красивые у нас слушатели, я не могу. Вот Елизавета прислала кружок. Ну ты посмотри, что за мисс... Ну ты не смотри, ты женатый. Олег, зайди в чат, посмотри. Ну что за кошка?
0: Елизавета, в твой автомобиль следующий трек врывается. Ну и, наверное, не только в твой. Продолжайте присылать кружочки,
1: да,
0: друзья.
1: Мне очень
0: да.
1: нравится. Я так люблю эту песню 6.
0: Там и клип такой сочный.

0: Не, ну, допустим, нашему...
1: Отпусти его домой.
0: Ну, зачем
1: он тебе?
0: Да он сидит, танцует. Ну, как нет-то?
1: Он
0: Олег,
1: делает,
0: наслаждаемся вместе. Мы слушаем сегодня танцевальные треки. И Олег тому прямое подтверждение. Если бы ты не танцевал, то, конечно же, мы бы ничего подобного сейчас бы не делали. Вот я смотрю, медоед Джейсон нам тоже кружочек записал. В очках сердечки закидывает. Да.
1: Привет, дорогой.
0: Ну, ему я, допустим, лайк могу поставить. А другим парням я лайки буду стесняться ставить. Поэтому ставь ты. Вот, парни, вам шикарного тоже продолжения прослушивания. Девушки, мое почтение, целую вас в сердце. Сейчас давайте все вместе послушаем рекламу не очень долго.
1: Ура, деньги, погнали.
0: Ура, бабки, да. А потом продолжаем ЧБР на новом радио.
2: Что было раньше на новом радио? Новое радио и Вельвет.

0: Tutu – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Geely Citroen – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Новое радио.
6: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
7: Мы продолжаем, практически час уже пролетел, солнце все еще с нами. Мне так, это я про тебя, Олег, улыбайся, котеночек, да.
8: Да, Олеженька не хочет уходить, потому что он голосовал за следующую песню, которая посвящается танцевальному вечернему плейлисту. Проект «Что было раньше» на новом радио,
7: все
8: да?
7: Все верно.
8: И мне стало вот любопытно, Алекс Клэр. Ну, интересный артист, все, ты дым-сю-дым. Но прикол в том, что искусственный интеллект никогда круто не ответит на те вопросы, на которые круто можешь ответить ты.
7: Давай.
8: Или, например, я. Вот смотри, Алекс Клэр. Тырым-пырым, тут про него пишут одно, второе, третье. Свой псевдоним он придумал еще в 10 классе. Алекс Клэр. Псевдоним. Имя. Алекс Джордж Клэр. Как ты думаешь, как долго он над псевдонимом своим работал?
7: Ну, я думаю, очень долго.
8: До 10 класса
7: да,
8: пришлось доучиться, чтобы вот прям...
7: Как он в 10-5 сам это придумал вообще?
8: Представь себе.
7: Жесть.
8: Да.

0: Я не могу сказать, что это прям такой танцевальный хит, но просто Кирилл похож. Калинин, когда он весь там переломанно двигается, вот да, похож, похож. Вот эти ростовые куклы, которые у супермаркета.
1: Я что-то не вспомню, как танцует Кирилл Калинин, если честно.
0: Да, сейчас тебе гивок накидают.
1: Ну,
0: туда,
1: накидайте
0: гивок
1: с Калининым.
0: Так вот, ребятушки, танцевальный плейлист продолжается. Вот как танцевать под следующую песню, подскажет в моем случае туловище, в твоем тело.
1: Очень плохо. Так плохо, что хорошо.
0: Да.
1: Get away, get away.
0: Олег, солнышко с нами, вы с нами. Ребятушки, лучшие.
1: Олег, проклинай день, когда зашел в эту студию.

0: и захотелось куда-нибудь на пляж, на вечериночку, да?
1: Да мне уже давно хочется, я уже третью неделю об этом говорю. С момента, как я подписала заявление на отпуск, я только об этом и говорю, потому что это каждый раз так работает, что ты уже представляешь, ты знаешь день, когда ты не придешь на работу, потому что ты отдыхаешь, и все, и ты просто автоматически не хочешь работать.
0: Ну, сейчас виртуально мы где-то там находимся, а это уже тоже на минуточку неплохо, да?

0: хорошо, ребята. Небольшой сейчас будет у нас перерывчик, да, для того, чтобы вы свои дела быстренько успели. Кстати, я не наблюдаю сообщения о том, что вы не можете выйти из машины. Вот исправляйтесь, скоро вернемся.
1: Что было раньше на новом радио? Реклама.
2: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки лабиринт. Он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
3: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172, Нопес.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
11: Билеты в продаже 0+.
12: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Ф. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
14: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
15: 20-66-66.

0: Радио. Юрадио.ру. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Мы продолжаем. Мне нравится, что к окончанию этого часа Усишкин уже не спрашивает меня, он спрашивает
2: Олега.
1: А потому
2: что сейчас нас слышит меньшинство. Да, в регионах от нас отключились, занимаются своими делами. Вот.
1: Тебя не получится на двух стульях усидеть.
2: У меня получится.
1: У тебя уже не получается, я тебе так могу сказать. Надо поработать над этим.
2: Хорошо, к Собчак схожу. Ребятушки, мы сегодня слушаем такой танцевальный вечерний плейлист.
1: Летний.
2: Да, обязательно, в обязательном порядке. И когда я сказал, может быть, Headhunter послушаем, Эви говорит, ну, как всегда, тот, кого знаешь только ты. Я говорю, да. Включаю кусочек песенки, и Олег такой, я знаю эту песню.
1: Не, ну, если Олег уже... знает, то это...
2: Да. Ну и, соответственно, знаете ли вы... Вот это вот тоже важный вопрос, потому что только наш
1: там
2: мессенджер...
1: Алина Кофман, не слушая уже, да, написал уже текст песни, год создания, условия, студию, в которой писалась, она нашла архивные кадры,
2: ну,
1: записи.
2: Сейчас мы Элину на полчасика забаним немножко, конечно, за чрезмерную активность. Короче, вопрос. Прогулка по облакам или же революция в раю?
1: Революция в раю, наверное.
2: А Олег все-таки голосовал, что за прогулку по...
1: Ну, давай
2: Олега тогда. Послушаем Олега. С удовольствием послушаем.
1: Все для Олега. Он же сидит тут в нерабочее
2: Олег
1: время с нами.
2: Олег лучший. Да, друзья, если вы знаете тоже эту песню, накидайте плюсиков. Если нет, ну, тогда я выключу ее нафиг, клянусь.

0: Я смотрю, тут еще предложение других хантеров послушать. Времен тектоника, например, которых ты знаешь неплохо, Даша. Вот что-то типа того, да. Может быть, и до этого тоже доберемся, ребятушки. С превеликим удовольствием. Сегодня плейлист соткан из танцевальных летних хитов, которые вот прям легкостью заряжают. Ну и на деньги, надеюсь, тоже заряжат немножечко.
1: Зарядят. На все самое хорошее.
0: Зарядят.
1: Конечно.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: А вы что думали, радио — это живая конструкция, да, не учили говорить в невыключенный микрофон? И что вы, ну реально ноги замерзли, у нас кондиционер тут холодит сильно, а мне холодить не прикольно.
2: Холодить. Ребятушки, ну, мы уже говорили, да, из чего сегодня состоит наш плейлист, надеюсь, вы все одобряете. 80-й заглядываем, плейлист «Эвички», группа состоит из двух мужчин, один из них белый, второй мулат. И при этом поют они как два черных парня, офигенно круто, и чувство ритма у них просто безупречное. Погнали.
1: Опа. Друзья, опа. Нежное напоминание, что лучше игры, чем GTA Vice City, нет ничего. Шестая, ну еще как достать соседа, Кузя, но вот это все позерство. GTA Vice City навсегда в сердце.

0: А мне вот эта медлительность очень нравится.
1: Мне тоже. Она вот как раз...
0: По-вечернему
1: раздается. Да, это когда ты весь день купался, загорал, пришел в номер, немножечко поспал, нарядился на ужин, поужинал и прогуливаешься по какой-нибудь набережной. У тебя такой вечерний променад, и ты понимаешь, что твоя главная задача на завтра — повторить все то, что ты сделал сегодня.
0: Ой, да, как хорошо.
1: Я прогреваю всех на отпуск жестко. Даже те, кто сейчас в отпуске нас слушают, они после этого должны захотеть еще сильнее в отпуск.
0: Даже те, кто не собирается. Я хотел еще одну песенку из 80-х, но у нас тут все-таки должны быть качели. Ага. Поэтому в 2009 забираемся,
1: ура,
0: да?
1: Ура, Тектоник! Клянитесь, что вы не пытались выучить этот танец, как эти пупсы в клипе. Незакрытый мой гештальт. Сейчас будет. Готовы? И... 5, 6, 7.

0: танцевальный плейлист сегодня на новом радио в проекте «Что было раньше». Вроде бы неплохо идем, да?
1: Да, мне очень нравится.
0: 80-е я все-таки предлагаю заглянуть.
1: Конечно.
0: Да, обязательно. Но ты даже не знаешь, с какой песней.
1: Удиви меня. Удиви нас всех.
0: Ну, я сейчас обманул. Мы не в 80-х. Все-таки это будет кусочек из 90-х.

0: Ну вот скажи, что не танцевальная.
1: Очень танцевальная.
0: Ну прям жестко танцевальная. Прекрасная песня. Валерию Яковлевичу огромный респект. Ну а сейчас возвращаемся в наш танцевальный вечерний формат, который предполагался в самом начале.
2: Один, ты

0: конечно, начинаем входить в раш. Обстановка по кайфу.
1: Мы с тобой кайфуем.
0: Надеюсь, вы тоже, ребятушки, про что было раньше. Сегодня слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового еще не было. Вечерний плейлист.
2: Все верно.
0: Танцевальный.
2: Все верно. И причем вот, ты говорил о том, что вот, казалось бы, вторник. Самое время напомнить о том, что послушать повтор можно будет в субботу с 6 до 8. Я думаю, в субботу.
0: Очень зайдет, мне кажется.
2: Ну, очень зайдет. Да. Где-нибудь на какой-нибудь даче. Ой. Да под шашлычок. Да, да вообще с кайфом.
0: Да вообще.
2: Если вы не успеваете на повтор, вы всегда можете найти его в интернетах, потому что у Сишкина есть канал, сами знаете где. Если не знаете, то узнаете. Там все архивы всех выпусков есть.
3: Йоу,

0: Мне кажется, по осени надо будет вот этот плейлист прям вот от начала до конца повторить. Угу. Бодрый, вообще класс.
1: Очень хороший. Да. Каждый раз ты думаешь, ну ладно, ну какой-нибудь легенький сделаем, лайтовый,
0: да, и он получается все равно хороший. Да, а в итоге разрыв, не говори вообще, да. Мы летом просто решили немножечко так вот пройтись по-спокойненькому, потому что...
1: Да, чтобы вот самый жир оставить накопить на осень. А как-то как будто бы все равно хорошо получается.
0: Да. А потому что вот если ты умеешь делать, то халтурить не можешь. Вот такие вот пироги. Новый радиопроект, что было раньше. Продолжаем. Эй.
1: Эй.
0: Вот так вот уже.
1: Да. Надо было наорать просто. Да.
2: No pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz. Déjame solo. Yo vivo hoy. No miro para atrás.
2: Pero piensa. Es muy importante mirar para adelante.

0: Ты знаешь, какой трек вспомнили? Угадай. Очень-очень похоже.
1: Эквадор?
0: Эквадор!
1: Ну да, они, видимо, тогда несколько городов перечислили, да?
0: Да-да-да, очень удобно.
1: И причем на разных языках. Эквадор по-английски поют, в данном случае какой-то испанский, итальянский. И Энкогенфа. Да, это French version. Ребятушки, это проект «Что было раньше» на новом радио. Очень скоро продолжение банкета.
2: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
3: Радио Хаб. 12+.
2: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу город Магнитогорск. Зеленый лог 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Элина Кофман написала: если составлять рейтинг жанров сегодняшней подборки, то евроденс, электро и тектоник уверенно поделят первое место. Но вообще-то попса тоже было.
3: А, сейчас мне еще нравится, что кто-то не может в парикмахерскую попасть.
2: Да.
3: Ничего, под ладом похожу. Кто-то говорит, домой пришел отдохнуть, но в итоге решил поубираться.
2: Да-да-да, это все. Мне вот это вот все надо. Вы спасли выпуск, мы его не удаляем. Вы понимаете, мы же работаем с вами, как это говорится.
3: О, человек на огромной машине пишет. Блин, смотри, какой огромный. Я чуть на красный не проехал, насколько говорит классный плейлист.
2: На такой машине на красный лучше, вообще лучше по правилам ездить. Вообще лучше и не шишковать никогда, и ехать 60 километров в час.
3: По шашку и попробуй.
2: Я думаю, что...
3: 40, наверное, а то и больше. Давай немножко тогда спокойствие вечернего поставим, да?
2: Очень хорошо.
3: Вот просто прям вот такой лайт.
2: Немножечко выдохнуть, перерыв на подышать, я это называю.
3: Именно так. Группа Wolfram и Геркулес и Love Affair.
2: Нормально, нормально.
3: Геркулес, хорошо.
2: Нормально. Ты старец, нормально.
3: Да, я, Оля, я с такой нежной душевной организацией из Тольятти. Геркулес. Геркулес.

0: Я смотрю, ты меня отметила, у меня аж 4 человека добавилось.
1: Ребят.
0: Или как Кирюха, радостный, Кирилл Калинин, наш большой друг, ведущий утреннего эфира, отметил, говорит, у меня 27 тысяч подписчиков, ура! Ровно год назад в этот день было 28.
1: Дальше меньше.
0: Дальше меньше.
1: Только хуже.
0: Только
1: хуже. У тебя ничего не получится.
0: Продолжаем, что было раньше на новом радио. Ну что, наверное, такая от плавной энергии перейдем к испанской.
1: Да. А это испанцы?
0: Нет, конечно, но мне кажется, имя Джокеро могло бы быть испанским, и поэтому испанскую версию слушаем.
1: Понял.

0: Кинем немножечко информации, фактуры, пока этого не сделала Элина Коффман.
1: Ну.
0: Не так давно Бенни Бенасси отметил 59 лет, 13 июля. И его песня уже в современной версии... Ну, он альбом выпустил, как водится.
1: Угу, естественно.
0: Так, ну да, почему бы и нет. Так вот, его песня «Love is gonna save us», переделанная, возглавила какой-то там чарт. Представь себе. В обработчиках.
1: Может,
0: а как нет?
1: Может,
0: а как нет?
1: Легенда,
0: да.
1: Легендович.
0: Потому
1: получается.
0: Что легенда, Легендович, да. Ну а сейчас мы продолжим слушать оригинальную версию этого трека. Ну, в смысле, продолжим. Начнем. Ибо танцевальный плейлист сегодня на новом радио вечерочком.

0: Love is gonna save us.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит.

0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама. Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Новое. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?

0: раньше.
1: Так, мы на финишной прямой сейчас будем доводить вас, как говорится, и прикинув треки, которыми мы будем сегодня финалить, одно лишь слово в моей голове появилось, и это слово «экстазно». Это «экстазно». Будем идти по нарастающей, друзья, как положено.
2: Мне еще понравился комментарий от Сергея. Пишет: в субботу буду что-нибудь отмечать. Чтобы этот повтор послушать, да.
1: С днем дня, друзья. Дайте, пожалуйста, как можно больше реакций в чате, если вам это...

0: Не ожидали?
1: Да. Армина Ван Бюрена не послушать в вечернем танцевальном плейлисте на новом радио. ЧБР. А как нет-то?

что думали? Не доведем? Довели до предела, я надеюсь. Все, друзья, я с вами заранее прощаюсь. Целую в правую щеку, в левую, всех тех, кто не успел, как муж, целую в нос. Я надеюсь, что вы оцениваете этот ЧБР как экстазный. Я-то вообще в лютом. Все, целую, люблю, обожаю.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 21, плюс 23 градуса. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
9: 20 66 66.
10: Новое

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Раз, два, три, четыре, пять. Дома скучно нам играть. В парке горки, лабиринт, он любого удивит. Хватит бегать за котом. Собирайтесь в кувырком. Можно там весь день играть и ни капли не скучать.
11: Новый парк активного отдыха «Кувырком» в ТРК «Семейный парк». Увлекательные игровые локации, единый вход, семейное кафе, детские праздники и дни рождения. Кувырком-парк.рф. И под лазарем Сергея Сергеевича, улица Карла Маркса, 172+.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
7: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
14: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Новое.

Тима Белорусских. Мысли. Новое на новом. Тима Белорусских. Мысли.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: by DJ M. Hustler на новом радио.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: Припати by DJ M. Hustler на новом радио. От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Припати. By DJ M.

0: 12+. Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторрус».

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: «Жесток».
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: «Фрешток».
1: Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрешток».
1: «Фрешток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали. Походу

0: пазлам. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как конструктор.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка,

0: radio.
1: Sette noci, noci, noci,
0: noci. Новое радио.
1: Сегодня ночью начинается лето.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.